0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN. В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
2: Дорогие радиослушатели! Продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. Мы говорили о событии, судилище Христовом, которое произойдет немедленно после восхищения Церкви. Мы указали, что суд Христов будет происходить на небе. Судьею на этом судилище будет Иисус Христос, которому Отец отдал весь суд, Иоанна 5:22. Подсудимыми будут спасенные по благодати верующие, как это видно из первого послания к Коринфянам, 5 главы с 1 по 19 стих. Цель суда – не определение спасения человека, а публичное обнаруживание, откровение основного характера и побуждение личности в его служении своему Господу. Дела верующего будут испытываться соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Результат суда будет двойной, как видно из первого послания к Коринфянам 3 главы 14 и 15 стихов. Дело каждого обнаружится, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, и тогда каждый получит награду или потерпит урон. Мы также указали о награде, которую получат те, у кого дело, испытанное огнем, устоит. Мы желаем обратить наше внимание на другое событие, которое также произойдет после восхищения Церкви и судилища Христова. В Слове Божьем оно названо «брачный пир Агнца». Во многих местах Нового Завета отношение между Христом и Церковью представлено в образе жениха и невесты. Апостол Иоанн передает слова Иоанна Крестителя. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Иоанна 3:29. Апостол Павел написал Коринфянам: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас чистою девою». 2 Коринфянам 11 глава 2 стих. Подобные мысли находим в послании к Римлянам 7 глава 4 стих, Ефесянам 5 глава с 15 по 33 стих, Откровение, 19 глава, 6 по 8 стих, и 21 глава, 1 стих, по 22 главу, 7 стих. После восхищения церкви Христос является как жених, чтобы взять себе невесту, так, чтобы исполнить обещанное отношение, и чтобы двое стали одной плотью. Первое. Время брака. Писание указывает, что брак произойдет в промежутке времени восхищения церкви и второго пришествия Христа на землю. Ибо до восхищения церковь ожидает этого объединения. А на основании книги Откровения 19 главы 7 стиха видим, что брак уже совершен во время второго пришествия Христа на землю. Ибо сообщается, ибо наступил брак Агнца. Форма прошедшего времени глагола «аорист», греческое слово «илтен», переведенного русским словом «настал», указывает на совершенное действие, показывая на, что брак совершен. Этот брак, как видно, следовал за судилищем Христовым, так как жена представлена в чистом и светлом весоне. А весон же есть праведность святых, Откровение 19:8. Это можно отнести к тому, что получение на судилище Христовом. Итак, брак произойдет между судилищем Христовым и вторым пришествием Христа на землю. Второе. Место брака. Так как брак произойдет сразу после судилища Христова, который совершится на небе, то и брак должен произойти на небе. Нет более подходящего места для брака, для небесных жителей, как небо. Филиппийцам 3:20. Третье. Брак и участники брака. В книге Откровения, 19 главе, 6 по 9 стих читаем. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя. Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Христос – жених, церковь – собрание верующих – невеста. Брачная вечеря – время радости и веселья. И я верю, что это просто означает период взаимной радости, гармонии и любви. Все будет в порядке между Господом и верующими, и все будет в порядке между самыми верующими тоже. Тогда в заключение – завершение счастья для Христа и для всех спасенных. Посмотрим на некоторые факты этого брачного пира. Во-первых, жених Иисус представит себе невесту церковь. Послание к Ефесянам в 5 главе с 25 по 27 стих читаем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Греческое слово, переведенное «представить», означает «посадить около себя». Так Иисус посадит нас около себя, и мы будем разделять с Ним Его славу вовеки. Он говорит, это будет славная церковь. Это означает, она будет возвышенной церковью, возвышенной до высшего положения. Он говорит, она не будет иметь пятна или порока, или чего-либо подобного. Это означает, что все грехи верующего будут удалены. Во-вторых, брачный пир означает соединение. Жених и невеста теперь соединены. Этот брачный пир свидетельствует, что они безмерно счастливы в великом факте брачного союза. Как Слово Божие говорит, и будут два одною плотью. И так на небе. В то время будет великая радость, когда мы, верующие, будем сидеть на брачном пире. Пройдет разлука, и Христос со своей невестою соединится навеки. В-третьих, будет полная гармония во время пира. Все мы, верующие, восхищенные на воздухе и прошедшие судилище Христово, будем подобны Христу. Поэтому на пире не будет диссонанса. Представьте себе жениха и невесту, которые пришли на брачный пир после брака и не желают разговаривать друг с другом. Не покажется ли это смешным? Единство и гармония царит на брачном пире, потому что эта гармония происходит от взаимной любви. Сегодня в мире мы имеем много различных религиозных деноминаций. Я думаю, это необходимо, ибо мы не одинаково на все смотрим. Но в тот день мы все увидим все в истинном свете, и тогда не будет разницы. Мы больше не будем представлять деноминацию, а все будем детьми Божьими, соединенными с Ним. В книге Откровения, 19 глава, 8 стих, нам сказано, что невеста будет облечена в весон чистый и светлый. Это символ чистоты. Одежда невесты будет чиста, белая, омытая кровью Агнца. Четвертый. Брачный союз никогда не будет расторгнут. В мире браки расторгаются разводами или смертью, но брак с Христом никогда не будет расторгнут. В-пятых, укажем также на участников брака. Брак Агнца – событие, которое явно относится только к Христу и Церкви. Так как воскресение Израиля и ветхозаветных святых еще не состоялось, как это видно из книги пророка Даниила 12 главы с 1 по 3 стих и Исаии 26 главы с 19 по 21 стих, оно произойдет во время второго пришествия Христа на землю. На основании книги Откровения 20 главы с 4 по 6 стих также ясно, что святые тяжкого времени тоже не будут участниками этого пира. В связи с этим необходимо указать на разницу между брачным пиром Агнца и брачным пиром. Брак Агнца – событие, которое имеет особенное отношение к Церкви и произойдет на небе. Брачный пир – событие, которое включает Израиля и произойдет на земле. В Евангелии Матфея 22 главе с 1 по 14 стих, Луки 14 главе 16 по 24 стих и Матфея 25 главы с 1 по 13 стих говорится, что Израиль ожидает возвращения жениха и невесты. Брачный пир происходит на земле и имеет особенное отношение к Израилю. Брачный пир тогда становится параболическим картиной целого тысячелетнего века, на который будет приглашен Израиль во время тяжкого времени. Так как многие не примут приглашение, то язычники тоже будут приглашены на этот пир. Во время второго пришествия Израиль будет ожидать жениха, возвращающего из брака, который пригласит их на брачный пир, на котором он представит своим друзьям свою невесту. Матфея 25 глава, первых 13 стихов. Вот что произойдет после того, как Христос придет для встречи верующих на воздухе. Будет прекрасный брачный пир Агнца на небе с Церковью после испытания на судилище Христовом. Седьмой член символа веры представляет два важных предмета христианской веры. Второе – пришествие Христа и суд над живыми и мертвыми. Рассуждая о втором пришествии Христа, мы отметили, что оно будет двояким – пришествие Христа на воздухе и пришествие Христа на землю. О пришествии Христа на воздухе мы заметили, что оно будет сопровождаться победоносным возвещением Иисусом, гласом архангела и трубы Божии, воскресение мертвых во Христе нетленными, затем изменение в Его подобие живых и восхищение их с воскресшими умершими во Христе на облака встретение Господу на воздухе. Мы также говорили, как верующие на небе предстанут пред судилище Христово и как они вступили в брачный союз с Агнцем. До сих пор мы объясняли, что произойдет, когда Христос придет на воздухе. Но чтобы нам было понятнее Его пришествие на землю, нам нужно обратить наше внимание на вопрос: что будет происходить в это время на земле? К сожалению, мы не можем посвятить много времени этому предмету. В силу необходимости постараемся представить простой, определенный очерк этих событий. Первое. Определение периода. Период времени между пришествием Христа на воздухе и пришествием на землю в Библии назван периодом великой скорби. Конечно, мы знаем, что верующим многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие, Деяние 14:22. Но кроме этого, общего переживания верующих имеется в будущем период тяжкого времени. В книге Даниила, 12 главе 1 стихе, об этом периоде говорится: «И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени». В Евангелии Матфея, 24 главе, с 21 по 29 стих, оно описано как «великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». В Евангелии Луки, в 21 главе, с 34 по 36 стих, это временно названо «день тот». В книге Откровения, 3 глава, 10 стихе, о нем говорится как «године искушения», которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. В этой же книге, 7 главе, в 14 стихе, читаем о великом множестве людей, которые пришли от великой скорби. В Ветхом Завете этот период считается великим днем, которому не было подобного. Бедственное время для Иакова, Иеремия 30 глава 7 стих, а также временем гнева Господня на все народы, Исаия 34 глава с 1 по 3 стих. Второе. Время великой скорби. Нигде не сказано в Библии просто, как долго будет продолжаться этот период. Хотя сказано, что ради избранных сократятся те дни. Матфея 24:22. Однако имеются некоторые указания, что это время будет продолжаться 7 лет. Для того, чтобы понять элемент времени периода великой скорби, необходимо обратиться к пророчеству Даниила, где представлена хронология израильской будущей истории в 9 главе с 24 по 27 стих. Каков бы ни был метод исчисления 70 седмин, ясно, что они начались возвращением Неемии и отстройкой стен города Иерусалима. Даниила 9 глава 25 стих и Неемия 2 глава с 1 по 8 стихи. Также ясно, что 69-я седмина окончилась распятием Мессии, Даниила 9:26, и что имеется перерыв последовательности седмин. Разрушение города и храма в 70-м году по Рождеству Христа и повторение войн и опустошение, достигающие конца, пришли между 69-й и 70-й седьминой. Для многих толкователей кажется совершенно ясным, что 70-я седьмина будет в будущем и что она является этим периодом великой скорби. Теперь также ясно, что еврейское слово «шабуа», которое буквально означает «семь», означает «семь лет». Поэтому, если 70-я седьмина представляет период великой скорби, то этот период будет продолжаться 7 лет. В согласии с этим, в других местах последняя половина этого периода названа временем и временами и полувременами. Деяния 7 глава, 25 стих, Даниила 12 глава, 7 стих, Откровение 12 глава, 14 стих. 42 месяца, Откровение 11 глава 2 стих и 13 глава 5 стих, и 1260 днями, Откровение, 11 глава, 3 стих и 12 глава, 6 стих. Это, вероятно, все, что можно сказать о продолжительности времени великой скорби. Третье. Отличительные свойства этого периода. Этот период начинается восхищением истинной церкви, что означает всех, кто был спасен во Христе, в Иисуса. Он начинается концом периода благодати, но не концом мира. Умершие во Христе воскреснут, а неверующие останутся в могилах, как об этом читаем в Откровении 20 главе в 5 стихе. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Неверующие и те, кто раньше отвергли предлагаемое спасение, останутся на земле для великой скорби, а спасенные будут во славе с Христом». Отметим некоторые свойства этого периода. Первое. Изумление мира. Святые будут восхищены. Их отшествие будет тайным и быстрым. Во время его явления, во мгновение ока, они таинственно исчезнут. Не будет времени, чтобы попрощаться с близкими или предупредить их об отшествии. Окажется много пустых стульев во многих домах и пустых столов во многих конторах. Продавцы оставят магазины. Заводы потеряют рабочих. Некоторые престолы в мире окажутся свободными. Это не будет местное событие, оно будет всемирным. Это событие коснется каждой страны под солнцем. Представьте удивление оставшихся. Подумайте о панике, которая парализирует многие места. Здесь окажется человек, ищущий свою жену. В течение многих лет она молилась о нем, стараясь привести его ко Христу. Но он продолжает жить во грехе и неверии. Теперь муж ищет ее, но она оставила его. В Евангелии от Луки в 17 главе с 34 по 36 стих читаем. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, и один возьмется, а один оставится. Две будут молотить вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». В некоторых местах будет ночь, и люди будут спать. В других местах будет день, и люди будут работать на полях и в шахтах. Это относится к обоим сторонам мира. Восхищение повредит всякой индустрии. Останутся церкви, но действительные христиане будут забраны. Останутся только ложные христиане, которые будут продолжать дальше труд. Приостановится на время предприятия, школы и учреждения. По крайней мере, мир осознает цену истинного христианина. Он – соль земли, но теперь соль забрана. Земля будет в ужасной беде. Оставшиеся в мире будут удивляться и вопрошать. Некоторые скажут: «Я знаю, что произошло. Однажды я был в церкви и слышал, как проповедник говорил о том, что будет, когда придет Господь. Вероятно, оно произошло». Несмотря на то, что эта истина везде проповедуется, люди безразличны к ней. Тогда весь мир познает, что произошло. Сегодня мир смеется и насмехается, когда говорим о втором пришествии Христа. Но тогда они познают, что это истина. Второе. Безнадежное состояние оставшихся. Некоторые люди будут взволнованы этим событием. Они будут искать спасение своей души. Они вспомнят проповеди, которые раньше слышали, и будут просить милости. Но тогда будет уже поздно. Они будут напрасно искать. Двери милости будут закрыты, и Господь посмеется над ними. В книге Притчи, 1 главе с 24 по 29 стих читаем. «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на ваш ужас, ужас как буря, и беда как вихрь пронесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будете знать меня и не услышите. С утра искать меня и не найдут меня, за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня.

0: не будет в числе спасенных. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе, 11 и 12 стихах читаем. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так, что они будут верить лжи, не будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Люди, которые теперь не верят истине, тогда поверят лжи Антихриста, и им не будет возможности спасения». Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете двери. Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 4 сентября записано в книге Иисуса Навина в 6 главе в 4 стихе. Там есть такие слова: «Когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». Радостный клич уверенной, непоколебимой веры прямо противоположен стонам колеблющейся веры и жалобному плачу растерянных сердец. Среди множества Божьих тайн я не знаю ни одной столь ценной, как тайна клича стойкой веры. Господь сказал Иисусу Навину: «Вот, я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Он не сказал: «Я предам», но предаю. Иерихон уже принадлежал им, а теперь они призывались овладеть городом. Но как? Казалось, осуществить это невозможно, и тут Господь открыл им свой план. Сегодня нам трудно даже предположить, что причиной падения стен могли быть восклицания народа. Но именно в них заключен секрет победы. Это были радостные крики, дерзновенные веры, основанные лишь на Слове Божьем. Крики, требующие обещанной победы, при полной невозможности одержать ее. И Господь воздал им по вере, когда воскликнул народ громким голосом: «Бог разрушил стены». Бог объявил народу израильскому, что предает ему город, а глубокая вера превратила это в реальность. Много столетий спустя Святой Дух занес повествование о торжестве веры на страницы Святого Писания. «Верою пали стены иерихонские по 7-дневном обхождении». Евреям 11,

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

прошлой беседе мы отметили, что верующие в нашей стране имеют возможность свидетельствовать другим о Христе, о Его вероучении. Однако, увы, большинство христиан по-прежнему молчит о Господе и о своей вере. Зачастую бытует мнение, что евангелизация должна проводиться лишь в отношении неверующих, а не в отношении представителей иных религий. Нечто подобное творится по всему миру. Неужели верующие, желающие свидетельствовать окружающим о Христе и молиться о них, и вправду творят нечто постыдное? Разумеется, нет. Всякий человек на земле должен услышать благую весть о Христе. Христиане обязаны донести учение Библии до тех, кто его еще не слышал. Сказав это, стоит особо отметить, что благовестие не может, не должно быть насильственным. Нельзя оскорблять людей, придерживающихся иных религиозных воззрений. Однако молчать о Христе тоже нельзя. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос учил, что всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Согласно учению Священного Писания, верующий в Него, то есть во Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Христианам, таким образом, не просто следует свидетельствовать другим о Христе. Благовестие является нашей религиозной обязанностью. Все люди должны услышать о Спасителе. Как известно, сам Господь заповедал нам благовествовать. Он учил, что Он – полнота истины, единственный путь к Богу, другого пути нет. Те, кому не по вкусу подобное учение, заявляют, что вера во Христа, как в единственный путь к Богу, является выражением религиозной нетерпимости. Но что такое терпимость? Терпимость ли это объявлять о всеобщей правоте? Вовсе нет. Терпимость отнюдь не подразумевает, что все взгляды одинаково истинны. Быть терпимым значит принимать людей даже в том случае, если они глубоко заблуждаются.

верующих, которые стремятся убедить других следовать за Христом, зачастую обвиняет в нетолерантности. Однако можно ли назвать терпимыми людей, которые настойчиво требуют, чтобы верующие во Христа замолчали? Как известно, в представлении многих учение Христово является лишь набором религиозно-ненавистнических заявлений. И эти люди отказываются терпеть желание верующих во Христа поделиться своей верой с другими. Например, в индуизме существует шлока или высказывание, которое гласит: «Все сущее едино, и мудрецы зовут его различными именами». Многим в наши дни по душе эта шлока, провозглашающая, что все религии являются различными способами описания одного и того же феномена. Индусский писатель заявляет, что у всякого человека есть уникальный путь к спасению, который более всего подходит ему. Чтобы соделать это, каждый должен породить свой собственный религиозный опыт. Так вот считает индийский писатель. Как мы видим, индуизм учит, что все религии истинны. Однако в то же самое время адепты этой пантеистической религии объявляют христианство ложным вероучением. Христианское убеждение, что всем надлежит веровать в Библию и одного Спасителя, они называют средневековыми предрассудками. Но в Священном Писании ясно сказано: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Но последователи индуизма напрочь отвергают это учение. Более того, поклоняясь множеству богов и богинь, они заявляют, что люди также являются богом. Но мы не боги, мы грешники, нуждающиеся в Спасителе. И есть лишь один истинный Бог, к которому ведет лишь одна дорога – Господь Иисус Христос. Истинная религия заключается не в том, чтобы порождать свой собственный религиозный опыт, а в том, чтобы познать истинного Бога, явившего себя человечеству в Слове Своем. Такова непреложная истина Божия.

Людям свойственно придумывать собственные религии. В книге ветхозаветного пророка Иезекииля, в 8 главе, мы читаем о периоде, когда один истинный Бог показался народу Божию недостаточным. Люди решили, что сверхъестественные оккультные силы и поклонение перед силами природы и перед изображениями будет более полезным. Священники и религиозные начальники, которые были призваны служить Господу, побоялись перечить народу. Они заставили храм Господень идолами и кумирами. На первый взгляд, религиозное начальство проявило большую религиозную терпимость. Однако они свалили все религии в одну кучу не от того, что были особенно толерантны, а потому, что у них не было страха Божия. Господь явил пророку Иезекиилю, что в глубине души эти начальники говорили: «Не видит нас Господь». Ошибочно полагая, что Господь каким-то образом исчез, они решили собрать в одном храме множество религий. Нечто подобное повторяется ныне среди некоторых иерархов церкви, которые гордятся своей открытостью и религиозной прогрессивностью. Когда некоторые церковные лидеры громогласно заявляют, что все религии одинаково хороши, когда они стремятся смешать различные вероучения, когда запрещают свидетельствовать другим о Христе, тогда они наглядно являют, что не имеют отношений с истинным Богом. Они его еще не познали, иными словами. Они просто не принимают библейского Бога всерьез, не веруют, что жизнь вечная приходит лишь через смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. По невежеству своему они заявляют, что все дороги ведут к Богу, но истинный Бог им неведом. В своей духовной слепоте эти люди не могут разглядеть яркого света Божьей славы на лице нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Они живут в мире странных иллюзий, будучи готовыми принять на веру любую религиозную доктрину, кроме святых слов Господа: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

0: Если мы полагаем, что все религии одинаково хороши, то нас нельзя назвать истинными христианами. В данном случае мы сродни индусу или мирскому гуманисту. Основополагающая доктрина индуизма гласит, что все религии истинны от того, что все сущее, включая самого человека, в конечном счете является Богом. Атеистический гуманизм учит, что все религии могут быть истинными в качестве полезных мифов, одновременно являясь фактологически ложными. Гуманисты провозглашают, что Бога нет, однако в их представлении религиозные истории и ритуалы могут помочь некоторым людям, утешив их. Пантеистические индусы и атеистические гуманисты могут объявлять все религии равноценными. Однако если библейский Бог реален, если Господь Иисус Христос воистину умер за грехи мира и воскрес из мертвых, то нам надлежит принять эти факты верою. Нам надлежит соделать все возможное, чтобы убедить в этом остальных. В этом сердце истинного библейского благовестия. Когда мы призываем окружающих к вере, мы прежде всего являем нашу любовь к ним, а также послушание Господу Богу. Мы убеждены, что о Христе должен услышать каждый человек, каждая душа. В Священном Писании сказано: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Людей нельзя привести к вере силою. Величайший христианский миссионер, апостол Павел, писал: «Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские». Мы несем Евангелие в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. В святой борьбе за дело Божие нам надлежит применять лишь оружие правды и любви. Нам, верующим в Господа, необходимо оставить страх и смущение пред миром, ибо вся власть принадлежит нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Его заповедь ясна и понятна. Итак, идите, научите все народы. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

В эфире радио BBN, радио для всей семьи, а также для вас лично. Святой Дух действует двумя силами – светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму сомнений, дает человеку возможность видеть себя самого в многоте растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света. Как тело оживляется душой, так душа оживляется огнем Духа Святого. Имеем ли мы Духа Святого в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни? Проверим себя сегодня.

0: Бибиан, есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. Когда над нами сгущаются тучи и кажется, что наша жизнь вот-вот разобьется о скалы трудностей и сомнений, мы отчаянно нуждаемся в маяке Божьих истин. Как выстоять под натиском обстоятельств? Что поможет нам удержаться на плаву? Где взять силы, чтобы преодолеть жизненный шторм? Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях. Харальд Сейла является известным проповедником Слова Божьего, автором 18 книг и более 60 трактатов. Его новая книга чтения «На каждый день. Прибежище и сила» – ваш духовный путеводитель. Прибежище и сила.
2: Когда мы закрываем от Бога двери. Я верую, что Господь спасет меня снова, и я вновь увижу благость Его ко мне на земле живых. Не будь нетерпеливым, ожидай Господа, и Он придет и спасет тебя. Будь храбрым, смелым и мужественным. Ожидай, и Он поможет тебе. Псалом 26, 13 и 14 стихи. До своей смерти в 1902 году Джозеф Паркер был уважаемым пастором в лондонской церкви Сити Темпл. Когда рак поразил его жену, он смотрел, как она умирает медленной, мучительной смертью. Врачи были бессильны облегчить ее страдания. Когда жена умерла, Джозеф, физически эмоционально истощенный, впал в глубокое отчаяние и стал атеистом. Он сказал, что если бы у него была собака, которая бы так сильно страдала, он избавил бы животное от этих мук. В конце концов, Паркер вышел из отчаяния, и его духовное здоровье восстановилось. В подобных обстоятельствах, когда в жизнь приходят трудности, некоторые, как Паркер, начинают сомневаться в истинности того, что им известно. Волнующая история, описанная в книге Иова, люди обвиняли Бога за то, что сделал сатана. Они временно перестали видеть благость Божьего характера. Что делаете вы, когда страдаете духовной амнезией? Во-первых, будьте осторожны со своими словами. Правильно избирайте источник ободрения. Пусть это будут друзья, которые будут слушать вас, отделяя зерна от плевел, сопереживая вам, но и не позволяя вам отойти от истины. Благодарение Богу, что у вас есть друзья, которые любят вас настолько сильно, чтобы сказать вам, когда вы ошибаетесь. Будьте абсолютно честными с Богом. Папа, скорбя о потере своего 4-летнего сына, на похоронной церемонии мальчика тихо произнес: «Бог, я еще сведу счеты с тобой, даже если будет последним, что я когда-либо сделаю». Придя в себя, он осознал, что глупо было то, что он только что произнес. «Как же я могу свести счеты с Богом?» — с удивлением спросил он себя, и из глаз его потекли слезы. Не обвиняйте Бога за то, за что Он не несет ответственности. Не верьте вашим сомнениям и подвергайте сомнениям ваши убеждения. Бог знает и понимает. Он исцелит ваше сокрушенное сердце. Будьте терпеливы.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/jl. Прибежище и сила.

Вы слушаете радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Духовную жажду имеют многие. Одни недовольны собой, другие не находят применения своим силам, третьих терзают сомнения, мучит желание найти правду, четвертые имеют жажду к очищению и перемене жизни. И так, куда ни взглянешь, жажда и стремление к чему-то лучшему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях возбуждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, ведь Он сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» Матфея 5:6. Если вы жаждете этой правды и алчите общения с Господом, придите к Нему сегодня, Он ждет. Будьте с нами.

0: курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: Сегодняшняя беседа будет посвящена теме сотворения человека. О сотворении человека повествуется в общих чертах в первой главе книги «Бытия» и в подробностях во второй главе. Я прочитаю вам эти места. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытия, 2 глава, 7 стих. Сотворение человека было особым актом Божьего творения, отличным от всех прежних актов. В предыдущих актах творения Бог повелевал воде и земле произвести растительный и животный мир. В акте же творения человека Бог участвовал непосредственно Сам. Бог сначала создал человека из праха земного, а затем в это созданное тело вдунул дыхание жизни, и человек стал душою живою. Иными словами, Бог взял от своего бессмертного духа и дал человеку. Человек стал душою живою не только физически, но и духовно. Для чего, собственно, Бог сотворил человека, и какова цель творения человека? Точный и ясный ответ на этот вопрос может дать только Бог. Тем не менее, в свете Слова Божия можно также до некоторой степени получить освещение этого вопроса. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет, что им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им, и для Него все создано. Обратите внимание, все для Него создано. Далее Слово Божие говорит, что Бог есть любовь. Иоанна, 4 глава, 8 стих. Любовь же всегда ищет предмет любви и ответную любовь. По этой причине Бог и сотворил человека, чтобы человек был предметом его любви и отвечал Богу ответной любовью и имел счастливое общение со своим Творцом. Семейная жизнь, будучи Божьим установлением и построенная на принципах взаимной любви, может помочь нам понять в некоторой степени мысли и желания Отца нашего Небесного. Зададим себе вопрос, почему родители желают иметь детей? Каково их отношение к детям? И что родители ожидают от детей? Бог сотворил человека со свободной волей и дал ему право выбора. На протяжении всей истории Бог, будучи справедливым Богом, никогда не насиловал волю человека, то есть заставлял силою что-то делать, а всегда предупреждал и предлагал. Часто задается вопрос, почему Бог дал человеку свободную волю? Разве Бог не мог сотворить человека таким, чтобы человек всегда любил Бога и во всем повиновался Ему? Да, дорогие, Бог мог это сделать, но это был бы не человек, а робот. Притом это было бы не настоящая добровольная, сознательная любовь, которую Бог желает иметь от человека. На этом принципе добровольной любви установлены семейные отношения. Молодой человек никогда не заставляет молодую девушку любить его под страхом силой оружия, но ищет и неотступно добивается добровольной и сознательной любви девушки и непринужденного решения вступить в брак. Бог создал человека особым существом, создал его по своему образу и подобию. Снова возникает вопрос: почему? Дорогие, все было создано Богом для человека. Сам же человек был создан для Бога, чтобы иметь общение с Богом и быть предметом Его любви. Общение можно иметь только с подобным существом. Об Адаме сказано, что он дал название всем животным, но для Адама не нашлось помощника, подобного ему. И Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника, соответственного ему». По этой причине Бог сотворил и человека по образу своему и по подобию своему, то есть существом, способным иметь и разделять общение с Богом. В чем же состоит это подобие? Бог есть дух, и человек есть дух, живущий в физическом теле. Бог есть Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Человек есть также Троица. Он состоит из духа, души и тела. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. И эти три составляют одного человека. Человек обладает теми же духовными качествами, какие имеет Бог, только в весьма ограниченной мере. Это подобие можно до некоторой степени сравнить с подобием капли морской воды в сравнении с океаном. Бог дал человеку разум, способность логически мыслить, дал творческие способности, самосознание и богопознание, а также дал свободную волю и право выбора. Эти духовные способности возвышают человека над всем творением Божьим. Огромный прогресс в науке и технике подтверждает, что человек – это не обезьяна, а существо, созданное по образу и подобию Божьему, способное творить и созидать. Бог бессмертен, и человек был создан вначале также существом бессмертным. В результате грехопадения человек потерял бессмертие, в мир вошла смерть и грех, и все последствия греха. Но Бог в своей любви и милости имеет в своем плане спасения восстановить человека в его прежнее положение, устранить грех и смерть и даровать человеку снова бессмертие. Человек был создан по образу Божьему. В чем же заключается этот образ Божий? Ведь Бог есть Дух. Дух мы не можем видеть, не можем осязать, да не можем себе представить сущность Бога. Священное Писание говорит, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. По какому же тогда образу был создан Адам? Дорогие, Адам был создан по образу Иисуса Христа. Иисус Христос есть Бог в теле. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И в нем обитала всякая полнота Божества телесно. Читайте послание к Колоссянам, 1 глава 15 стих и 2 глава 9 стих. Обратим теперь наше особое внимание на 26 стих 1 главы Бытия, где говорится: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». В предыдущих актах творения действует Бог как одна личность, а здесь говорится во множественном числе: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Это место Священного Писания является неразрешимой загадкой для еврейских богословов. Как может единый Бог быть во множественном числе? Здесь открывается тайна Святой Троицы. Три лица Божества, находясь в полной гармонии, составляют единого Бога. Не три Бога, но один Бог, только в трех лицах. Так же и человек, подобно Богу, троичен в своей композиции. Он состоит из духа, души и тела. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Эти три, находясь в полной гармонии, составляют человека. Видимой частью человека является его тело, состоящее из физических элементов. Священное Писание сравнивает тело с домом или хижиной, в которой живет душа человека. 2 Коринфянам, 5 глава. Посредством тела душа имеет связь с физическим миром, а посредством духа душа имеет связь с духовным миром. Сама же душа является связывающим началом между духом и телом. Она является сущностью человека, его «я», его личность. К области души относятся чувства, желания, самосознание, область мышления, любовь, ненависть и так далее. Душа является носительницей жизни. Когда душа оставляет тело, тогда наступает физическая смерть. Бытия, 35 глава, 18 стих. Что касается духа человека, то это есть его высшая субстанция, посредством которой человек может иметь общение со своим Творцом. При сотворении Адама сначала Бог сотворил тело из праха земного, затем вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Этим актом Бог соединил дух, сотворенный им с телом, и стал человек душою живою. Нечто подобное происходит при зачатии, когда дух отца посредством семени соединяется с телом, яйцом матери, и появляется зародыш будущего человека. А через 9 месяцев развития в утробе матери младенец рождается на свет. Таким образом, ребенок рождается от отца во время зачатия и от матери во время родов. Поэтому в Библии при чтении родословия находим на первый взгляд странные слова. «Адам родил Сифа, Сиф родил Еноха, Енох родил Каинана» и так далее, Бытия 5 глава. Но это в самом деле так. Зачатие происходит от отца. Хорошей иллюстрации троичности человека находим в построении скинии, которую Бог повелел Моисею построить в пустыне. Она состояла из внешнего двора, что символизирует тело человека, святое, что символизирует душу, и святое святых, где Бог открывался первосвященнику, это символизирует дух человека. Причем святое и святое святых находятся в одном помещении и под одной крышей, разделенной только занавесью. Дух и душа также настолько близки друг к другу, что трудно установить, где кончается область души и где начинается область духа. На этом мы заканчиваем нашу беседу. Читайте первые 3 главы книги «Бытия». До свидания.
0: Прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

На волнах интернета радио ББН. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной. Жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь — всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

В эфире «Библейское вещание» BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из Евангелия Иоанна 3 главы 3 стиха 16, 17 и 18. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Христианский мир каждый год празднует разные праздники. И особенно два праздника важных – это Рождество и Пасха. Но знают ли эти празднующие истину этих праздников? Другие люди не верят в это, не празднуют этих праздников, даже, может, насмехаются. Но эти праздники, особенно праздник Пасхи, являются праздником освобождения человека от суда, которому он подлежал за свою греховность пред святым Богом. Библия учит, что все люди согрешили и лишены славы Божьей, то есть что все подлежат осуждению и вечной погибели. Верит ли в это человек или не верит, это не меняет положение. Это Божий закон. Бог будет наказывать грех. Если Бог признал или нашел всех людей виновными пред Его святостью, то, конечно, Его справедливость требует суда над человеком, и Его всемогущество может осуществить это, то есть осудить человека на вечное мучение в аду, которое он заслужил. Но вот наш стих или текст говорит, что есть возможность не прийти на этот суд, которому все подлежат. И эта возможность заключается в том, что человек должен уверовать во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына на суд не приходит, которым является Иисус Христос. Потом прочитанное нами место Писания говорит нам, что для освобождения человека от суда и был послан Иисус Христос в наш мир. Но как же тогда дело обстоит с Божьей справедливостью, которая требует суда над человеком? В этом и есть сущность пришествия Христа на землю, сущность Рождества или Пасхи, сущность веры в Иисуса Христа или сущность спасения. Чтобы освободить нас от суда, Христос принял на Себя наш суд. Он, безвинный Сын Божий, сделался виновным за виноватого человека. Наказание наше пало на Него, Исаия говорит. Наказание мира нашего было на Нем. Прочитаем из Исаии 53 главы несколько стихов, от 3 по 8. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Так что наш суд совершился над невинным Иисусом Христом, и поэтому, веруя в это, человек
не придет на суд Божий. В этом сущность спасения, и в этом сущность празднования Пасхи и других праздников. Я хотел бы немножко остановиться сегодня над судом, которым был судим Христос, после того, как Он умер и потом воскрес, что мы празднуем во время, особенно Пасхи. Сначала суд был совершен над Христом, потом Его позорная смерть на кресте, а потом славное воскресение. Через грех человек оказался виновным и в физической, и в светской, и в духовной жизни, и перед самим Богом непосредственно он оказался виновным. Грех все испортил, и человек виноват. И вот Христос был судим судом духовенства через Синедрион, судом правительства через Пилата и судом самого Бога Отца, отвернувшим лицо свое от Него, когда Он висел на кресте и умирал. В евангельских повествованиях обо всем этом написано, чтобы мы знали, уверовали и спаслись. Вера в Христа как в Спасителя – это вера в то, что Он, будучи невинным, добровольно пошел на суд во всех отношениях, чтобы я, виновный, мог быть оправданным. Разве это не есть любовь, достойное уважения и принятия? Когда Христа арестовали, а арестом в основном занимались фарисеи и священники того времени, то сначала он пристал на суд Синедриона. Там его допрашивали, били, издевались над ним, а он молчал, чтобы не прервать линии спасения или плана спасения человека, назначенного самим Богом, который любил и любит грешного человека, такого как я и вы, дорогие слушатели. Суд Синедриона не нашел за ним никакой вины и прибегнул к лжесвидетельствам, но и те не могли осудить безгрешного Сына Божия. Все же ему вынесли смертный приговор вопреки истине. Мы не имеем времени на всем останавливаться подробно, но вы сами можете об этом прочитать в Евангелии Матфея, главах 26 и 27. Осудивши невинного, они повели его к правителю Пилату и требовали осуждения его на смерть. Правитель исследовал его дело и нашел его невиновным. О чем он сам свидетельствовал такими словами, как читаем в Евангелии Иоанна, 18 главе, стих 38. «Я никакой вины не нахожу в нем». А Матфей говорит, что он даже руки умыл водой во свидетельство невинности Иисуса и того, что он, то есть Пилат, не желал быть причастным в смерти праведника сего. И все же, после всего этого он предает его в руки толпы и распинает невинного Сына Божия на кресте. Но когда он был на кресте в агонии и страдании, тогда еще один суд был совершен над ним. И это самый страшный суд. Там Отец Небесный отвратил от него лицо свое, то есть оставил его, так как он оставит всех грешников в день суда, потому что на нем был грех всего мира. И Отец смотрел на него, как на грешника. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе стихе 21 сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Другие переводы этого стиха говорят, что Он сделался грехом за нас. И поэтому Отец судил Его как грешника, как грех всего мира, чтобы верующий в этот суд мог жить вечно. Друзья мои, вы, которые празднуете праздники или не празднуете, когда празднуют Пасху, возглашают «Христос воскрес». А верите ли вы, что Он был осужден на смерть за грехи ваши и все претерпел, чтобы вы жили свято и имели право войти в небо?
А те, которые не празднуете, помните, что для вас Он висел на кресте. Для вас Он прошел все эти три этапа суда, чтобы вас не судить. О, как бы хотелось, чтобы Дух Святой сегодня коснулся ваших сердец и помог вам всем оценить любовь Господа Иисуса Христа, любовь Божию, и чтобы все вы могли получить прощение грехов и спасение через веру Иисуса Христа, и этим не прийти на суд. Мы готовы помочь вам, если вы к нам напишете или будете дальше слушать эти передачи, но некоторые думают, что когда они умрут, то с этим все кончится. Писание говорит иначе. Бог говорит иначе. Положено человеком однажды умереть, а потом суд. Верующий в Иисуса на суд не приходит. Неверующий уже осужден. Да поможет вам Господь сегодня принять верою то, что сделал для вас Иисус Христос.

Христианин. Это имя дорого и свято. За него бросали на костры. Это имя человека-брата, это имя славной сестры. Это имя непростые звуки, не пустой фантазии полет. Это имя вечная порука для того, кто верою живет. За него уплачено немало, кровью чистой, праведной, святой, чтобы смерть губительное жало потеряла в схватке роковой. Это имя — царственное знамя, выше всех регалий и наград. Это имя жить не перестанет, вечная отрада из отрад. Тот, кто принимает это имя, за Христа уверенно держись и неси великую святыню через всю свою земную жизнь.

Великий Наполеон сказал однажды: «В большинстве случаев исход битвы зависит от первых 5 минут сражения. Если поставить самых подходящих солдат в правильный момент на правильное место, победа обеспечена. А прозевать этот момент – значит проиграть битву». Мы с вами тоже имеем эти критические моменты в жизни, от которых зависит, пойдем ли мы навстречу победе или потере. Часто мы увлекаемся и играем с нашими возможностями, не принимая того или иного важного решения. Мы думаем, не сейчас, в следующий раз. Возможность придет ведь опять. Но мы забываем, эта возможность уже никогда не вернется к нам. Я верю, что придут другие возможности, но это уже никогда. Каждая потерянная возможность потеряна навсегда. Сегодня мы продолжим рассматривать, как Матфей, сборщик налогов, отнесся к одной из возможностей в его жизни. Я думаю, это была самая большая в его жизни. Когда Господь Иисус Христос, увидев Матфея, сидящего у сбора пошлин, призвал его стать его последователем. В жизни человеку представляются разные возможности, на которые человек должен среагировать, чтобы их использовать. Но самая большая возможность нашей жизни – это возможность встретиться и познакомиться с Иисусом Христом. Вы думаете, как это возможно? Ведь Он был распят и умер вот уже почти 2000 лет тому назад. Это верно. Но не забудьте, Он не только умер, но Он и воскрес, и жив по сей день. Встреча с Ним возможна в молитве. Познакомиться с Ним можно, читая Библию. Он сам однажды сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о Мне». Возможность встречи и знакомства с Иисусом так важна, потому что от нее зависит вся наша настоящая и также вечная жизнь. Познакомившись с Иисусом Христом и Его учением, приняв Его предложение прощения грехов, мы становимся детьми Бога и учениками Иисуса Христа, имеющими вечную жизнь. Отвергая личность Иисуса и Его Евангелие, мы погибаем навеки. Вот почему это так важно. А от того, верим ли мы в учение Иисуса или нет, зависит, как я уже сказал, и наша настоящая жизнь. Вы знаете, учение Христа не просто информирует нас, как делает это ежедневная газета. Библия обращается к нам с требованием верить в прочитанное, а потом исполнять ее повеление. И это, в свою очередь, изменяет наш образ мышления, наши обороты речи, наше поведение, наш образ жизни. Принимая учение Иисуса Христа, мы становимся новым человеком. В прошлый раз мы начали рассматривать, как Матфей повстречался с Христом. И мы видели, что, проходя, Иисус увидел Матфея, человека, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй».

ведет нас. Наследовать значит еще и следующее. Если мы идем за Ним, то все, что встречается нам на пути, должно сначала миновать Его. И это дает нам большое утешение, потому что это указывает нам на тот факт, что с нами ничего не случается случайно, а все допущено нашим любящим Богом. И я подчеркиваю, любящим Богом. Бог не ищет нашего уничтожения, Он ищет нашего утешения и спасения. Поэтому все, что встречается нам на нашем жизненном пути, служит нам на благо. Часто мы не понимаем, почему с нами случается то или другое неприятное происшествие, но одна уверенность в том, что это допущено Богом, уже успокаивает нас. А кроме того, часто мы замечаем, как это неприятное происшествие послужило нам на пользу. И 28 стих 8 главы послания к римлянам исполнился и в нашей личной жизни, который гласит так. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Призывая Матфея, Иисус Христос не делает никаких обещаний. Христос не обещал Матфею удобной и роскошной жизни. Он не обещал ему почести и уважения со стороны окружающих его. Призывая Петра и Андрея, Христос сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека». Но здесь Матфею Он не делает никакого обещания. Почему же последовал Матфей за Иисусом? Мы читаем в 9 стихе: «И он встал и последовал за Ним». Почему? Что вызвало в Матфее это желание последовать за Иисусом Христом? Что привлекло его ко Христу? Ведь следование за Христом имеет свои требования, которые не каждый готов исполнить. Следовать за Христом значит отказаться от своих прав избирать путь. Многие люди настолько горды, что ни за что не согласятся отдать свои права быть хозяевами своей жизни. А именно этого требует следование. Христос сказал однажды Своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Следование требует самоотвержения. Чтобы следовать за Иисусом, абсолютно необходимо признать Его Господином нашей жизни. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и только тогда следуй за Мною». Готовность нести свой крест – еще одно условие. Следование за Христом связано с презрением, с насмешками, ненавистью и враждой со стороны неследующих. И поэтому Христос сказал: «Кто готов нести свой крест, кто готов заплатить цену презрения и унижения, тот иди и следуй за Мною». Призывая Матфея, Господь не сделал никакого обещания. Но мы видим, Матфей пошел за Христом. Христос был достоин его доверия. Матфей ответил на приглашение Иисуса Христа: «Следуй за Мной». Нам сегодня даны в Библии большие обещания. Нам предлагается вечная жизнь, если мы последуем за Господом, если возложим на Него наши надежды. Так как Христос призвал Матфея словами «следуй за Мной», так Он зовет и вас сегодня: «следуй за Мной». Следуем мы уже за Ним? Следуем мы еще за Ним? Христос, проходя мимо нас, призывает нас к следованию за Ним, к более близкому следованию. Может быть, дорогой брат, дорогая сестра, может быть, вы следуете за Христом на расстоянии, так как Петр однажды. Но мы видим, Петр был слишком далек от Христа и поэтому отрекся от Него. Но когда он взглянул на Иисуса, когда их взгляды встретились, когда они увиделись лицом к лицу, тогда и не раньше Петр зарыдал в раскаянии. Тех, которые еще не следуют за Христом, то есть которые еще не верят в Него, Христос призывает: «Следуй за Мной». А тем, которые следуют, но следуют на расстоянии, Он напоминает: «Следуй за Мной, поближе следуй». Но именно ты следуй. Я надеюсь, вы согласитесь с желанием автора одной песни и сделаете это вашим желанием. «Потеснее окружим Иисуса Христа, и, взирая к предвечным горам, под бронёю Его, под покровом щита, пойдем по Господним следам».

Иисусе всем дана свобода и жизнь святая, вечная. Но если пить грехи как воду, погибель обеспечена. Не приведет вас Бог насильно, коль грех творить вам хочется. Он подождет, пока вам сильно спасение захочется. Плод покаяния сотворите, и в эти дни лукавые на Божий зов не говорите. Я не тону, я плаваю. Не относитесь так беспечно. Спаситель в ожидании. Бог замолчит, и будут вечно погибель и страдания.

полночь, в полдень плыла над землей, прогремел с неба ясного гром. Крест был поднят над злобной толпой, и распятый Господь был на нем. Скорбь и боль отразились в лице, в глубине полукруга небес, и от Сына в терновом венце отвернулся Небесный Отец. Умирал в тяжких муках Христос, тяжесть скорби была велика, добровольно на крест Он вознес всю проказу людского греха, и прибитые руки Его раздирались под тяжестью той, впилось в сердце стальное копье, брызнув кровь, заструилась с водой. Заклан агнец, и кровью святой вся вселенная окроплена. За грехи заплатил он собой, велика искупление цена. Неужели смотреть буду я безучастно, с жестокой толпой, как страдал мой Господь за меня? Нет, к Нему припаду я с мольбой, к пригвожденным ногам прикоснусь и подножье креста обниму. Пусть прощение свое Иисус и любовь сердцу даст моему. Если ты не узнал до сих пор, что та жертва была за тебя, подними на Голгофу свой взор и поверь в Иисуса Христа.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
3: Глава 10. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень-сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих углей между херувимами и брось на город». И он вошел на моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор». И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли в четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не оборачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей. Все четыре колеса их. К колесам этим, как я слышал, сказано было «Галгал». И у каждого из живых существ четыре лица. Первое лицо — лицо херувима, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное и четвертое лицо — орлиное. Херувимы поднялись. Это были те живые существа, которых видел я при реке Хавар. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. когда те поднимались, поднимались и они, ибо в них был дух живых существ. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них и стали у входа в восточные ворота дома Господнего, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же живые существа, которых видел я под Богом Израилевым при реке Хавар. Я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавар, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. Глава 11. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господнего, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек. И между ними я видел и Азанию, сына Азура, и Фалтию, сына Ванея, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: еще не близко, будем строить дома, он — котел, а мы — мясо. Поэтому из реки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И снизошел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи: так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в этом городе, и улицы его наполнили трупами. Поэтому так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мясо, а он котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд. От меча падете. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванея, умер. И пал я на лицо, и возопил громким голосом, и сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, пусть тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господня из среды города и остановилась над горой, которая к востоку от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12. «И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат. Потому что они мятежный дом. Ты же, Сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения и среди дня переселяйся пред глазами их». И переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении днем пред глазами их, и сам выйди вечером пред глазами их, как выходят для переселения. Пред глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него». Пред глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как велено было мне. Вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо, пред глазами их. И было ко мне слово Господа поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им, так говорит Господь Бог, это предвещение для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи, я знамение для вас. Что делаю я, то будет с ними в переселение, в плен пойдут они. И начальствующий, который среди них в потьмах, поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое так, что не увидит глазами земли этой. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенета мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поспешников его, и все войско его развею по всем ветрам, и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям». Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали народам, которым пойдут, о всех своих мерзостях. И узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожью и печалью. И скажи народу земли: Так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой. Они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля их будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустой, и узнаете, что я Господь. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено. В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, вот дом Израилев, говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог». Глава 13. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеной дом Израилев, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: Господь сказал, а я не говорил? Поэтому так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря: мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажут ли вам: где та обмазка, которую вы обмазывали? Поэтому так говорит Господь Бог: я пущу бурный ветер в гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. Я разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю. И откроется основание ее, и падет, и вы вместе с ней погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены, нет обмазывавших ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки о них пророчество. И скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Поэтому так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычей, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. Я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.
1: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
2: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
3: Первые книги царств. В 4 главе 21 стихом мы читаем о том, что жена Финиесова, священника, назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля». Причины были следующие: идолопоклонство, компромисс, пренебрежение духовными ценностями и греховный образ жизни. Если вы начнете читать книгу пророка Иезекииля, то вы обнаружите не менее трагичные события. В этой книге Бог сообщает Иезекиилю, что совершилось прямо в храме Божьем. Это настолько потрясло и разочаровало Господа, что Он решил оставить это место. Послушайте, что написано в Иезекииле в 9 главе 3 стихом. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома, то есть к порогу храма». Мы помним, что Господь обещал находиться в святая святых. Но в этом стихе читаем, что слава Бога сошла с Херувима к порогу храма Божьего. Далее прочтем в Иезекииле 10 главе 18-19 стих. «И отошла слава Господня от порога дома, и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колесо подле них. И стали у входа в восточные врата дома Господня. И слава Бога Израилева вверху над ними». Если мы прочтем 23 стих в следующей главе, то там написано: «И поднялась слава Господа от среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Какая трагедия! Бог покидал свой народ. Желаю, чтобы ваша жизнь была организована и проходила таким образом, чтобы вы постоянно осознавали и созерцали в ней присутствие Божье.
2: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Экклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Великий пророк Божий, обычный человек, безумец – это лишь некоторые слова, которыми современники описывали Иоанна Крестителя. Он крестил водой для омовения грехов, проповедовал покаяние и готовил путь для грядущего Спасителя. Наша сегодняшняя история об Иоанне Крестителе. Она основана на событиях, описанных в Священном Писании, в 6 главе Евангелия от Марка и 14 главе Евангелия от Матфея. Внимательно послушав эту историю, вы поймете, почему Иоанна назвали этим именем и почему его жизнь сложилась так, как описано в Библии. Рождение Иоанна было весьма необычным. Он родился у пожилой женщины, чья утроба иссохла за десятки лет до того, как был зачат Иоанн. Его рождение было предсказано ангелом Гавриилом, который пришел с этим известием к отцу Иоанна, священнику Захарии. Захария не поверил словам небесного посланника, и тогда ангел послал ему знамение, он лишил священника дара речи. Захария смог заговорить лишь в тот день, когда ему нужно было дать имя своему новорожденному сыну. Иоанн был чудесным ребенком, рожденным невероятным образом, и поэтому внимание всех людей, живущих в округе, с раннего детства было приковано к его жизни. Итак, давайте послушаем захватывающую историю о жизни Иоанна Крестителя, рассказанную его другом и соработником по имени Елон.

0: За другую подаю! Отдаю за руку! Смотри, смотри, смотри!
1: Мы сможем с ним справиться!
2: Что происходит?
3: Иван! Иван, пойдем скорее! Послушай!
4: Что?
3: Твоя мама, она... Ей внезапно стало хуже. Поторопись.
2: Ну, пойдем с тобой, Иоанн.
1: Давайте я схожу за матерью и сестрами. Мы должны тебе помочь.
4: Оставьте нас наедине.
5: Мама, мама, это я, Иоанн. Я пришел к тебе.
6: Сынок, не оплакивай меня. С самого рождения ты был моей радостью. Твое появление избавило меня от людских нареканий и упреков. После твоего рождения никто не смел назвать меня бесплодной. Ты стал великим утешением для нас с отцом. На склоне лет Бог благословил нас таким прекрасным сыном, как ты.
5: Мама, тебе не нужно разговаривать. У тебя очень мало сил. Ты должна беречь себя. Мама. Мамочка.
6: Мы всегда верно служили нашему Богу и Иегове и следовали его путям. Я больше не могу стоять на твоем пути, сынок. Моя смерть позволит тебе покинуть родной дом и приступить к исполнению воли Божьей.
5: Мама, ты никогда не была для меня бременем. В общении с тобой я находил радость и утешение. Забота о тебе греет мою душу, мама.
6: Сынок, я знаю, что мы с тобой очень любим друг друга. Ни один другой человек не сможет понять глубины нашей любви. С самого детства ты понимал, что на тебе лежит ответственность за заботу обо мне, потому что ты единственный ребенок в семье. Ты не мог уйти из дома, потому что понимал, что забота о родителях является твоим долгом. Но теперь пришла пора тебя отпустить. Ничто должно не мешать тебе выполнить призыв Божий. Сынок мой, я думаю, что пора тебе покинуть родительский дом и начать исполнять Божью волю.
5: Пусть упокоится душа твоя. Ты выполнила свой долг, моя родная. Теперь я должен выполнить свой. Ты была права. Я не мог оставить тебя. Мамочка, спасибо тебе за то, что ты подарила мне жизнь и любовь, что всегда поддерживала меня, разделяла мои убеждения. Я постараюсь не разочаровать тебя, мама.
3: Иоанн похоронил Елизавету рядом с могилой Захарии на холмах Иудеи. Я заметил, что, оплакав смерть матери, Иоанн заметно изменился. Он стал другим человеком. Он всегда был целеустремленным и решительным, но теперь ничто не могло его остановить. Каким-то странным образом я почувствовал, что мне нужно следовать за ним, куда бы он ни пошел. Я слышал о его чудесном рождении. Я знал, что он был избран Богом, и ему никогда не разрешалось пить вино. Я всегда понимал, что он отличался от других людей. Его наполнял иной дух, доселе мне неизвестный. Огромный, грубоватый человек с сердцем агнца. Мне говорили, что в нем живет Святой Дух. Возможно, именно поэтому он не был похож ни на одного известного мне человека.

0: Иоанн, я думаю, что ты готов оставить отчий дом и начать выполнять работу, к которой тебя призвал Господь. Не так ли?
1: Елон, ты прав. Сила, живущая во мне, призывает меня отправиться в путь, чтобы предупреждать людей о том, что их ждет неминуемая смерть, если они не покаются в своих грехах. Я должен приготовить путь для грядущего Мессии.
0: Я пойду с тобой.
1: Елон, я никогда не вернусь назад. Сегодня я вижу свой дом и эти холмы и долины. Последний раз в жизни. Моя судьба будет нелегкой, Елон. Меня ждет много испытаний. И я не могу позволить себе взять тебя с собой. Не могу позволить тебе терпеть лишения и страдания. Ты не можешь идти со мной, потому что я отправляюсь в неизвестность.
0: Я не бессмысленный юноша, обольщающий себя наивными мечтами. Я похоронил жену и сына. Возможно, в моей жизни все складывалось так именно для того, чтобы я смог стать твоим последователем. Меня ничто не держит на этой земле. Я свободный человек и всем сердцем хочу идти за тобой.
1: А я сам не знаю, куда мне идти. Единственное, что я знаю наверняка, так это то, что мне нужно предупреждать людей о том, что пришло время покаяться в грехах и встать на праведный путь. Я должен обращаться ко всякому, кто пожелает меня слушать.
0: Видишь, именно поэтому тебе понадобится моя помощь. Ты не сможешь собрать вокруг себя людей и даже не сможешь торговаться с продавцами на рынке, когда тебе понадобится купить мясо или хлеб. Мы нужны друг другу, Иоанн. Мне нужна цель в жизни, а ты нуждаешься в преданном помощнике, который будет заботиться о тебе.
1: Ну что ж, Иоанн, нам следует провести 2 дня в посте и молитве. Если на 3-й день твое желание не изменится, то мы вместе отправимся в путь.
0: Я согласен. Слава нашему Всевышнему Господу! Пусть Он прострет руку свою на нас и благословит наш путь.

0: Мы с Иоанном попрощались с родными и друзьями, с которыми не расставались с самого детства, и последний раз прогулялись по родной земле. Мы смотрели вдаль, стараясь навсегда запомнить необычайную красоту родных мест. Так сложилось, что, добравшись до очередного населенного пункта, Иоанн оставался у озера или реки, а я шел на городской рынок. Покупая необходимые для нас вещи, я рассказывал людям о том, что на берегу реки, недалеко от их города, остановился святой муж Божий, который пришел для того, чтобы проповедовать Слово Божье и проводить обряд крещения для прощения грехов. Дух Святой, живущий в сердце Иоанна, его низкий властный голос и необычайная внешность вскоре стали притягивать людей, ищущих истину и жаждущих обрести надежду. Мы оставались в городах и селениях столько, сколько требовалось для того, чтобы крестить всех желающих, и только после этого отправлялись в другой город. Вскоре многие люди стали присоединяться к нам. Мы стали Божьим голосом, проповедующим нужду в покаянии. Согласно пророчеству Захарии, Иоанн провозглашал пришествие Мессии. Я по сей день помню его слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо идет тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
1: Я думаю, что жители города уже знали о том, что мы направляемся сюда. Посмотри, среди них люди разных сословий. Священники, начальники, солдаты, молодежь и пожилые люди. Удивительно пестрая компания. Добрый день! Приветствуем вас! Пожалуйста, садитесь вдоль берега в тени деревьев. Иоанн, которого вы пришли послушать, желает говорить с вами.
2: Приветствую вас именем Господа отцов наших. Сегодня я хочу рассказать вам о грядущем Мессии. Наш Бог провозгласил, что настал день покаяния. Левиты, собратья иудеи, не думайте, что избежите наказания лишь потому, что отец ваш Авраам. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
3: Что же нам делать, что делать?
4: Скажи, что должен сделать человек, чтобы покаяться?
5: Мы готовы следовать за тобой.
2: Молите Бога о прощении и ступайте за мною в воду. Так вы получите очищение от ваших грехов. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, поделись с голодными. Не возвращайтесь к своим греховным путям. Продолжайте исполнять волю Божью. Вода очистила только тело ваше. Помните мои слова. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
6: Остановитесь. Посмотрите, Даже мои люди и римские граждане пришли сюда, чтобы послушать этого пророка. Он похож на дикого зверя, но, несмотря на его неухоженный внешний вид, люди прислушиваются к его словам. Его голос имеет силу. Мы должны более внимательно понаблюдать за этим пророком и его последователями. Если Родиада услышит об этом человеке, то не успокоится до тех пор, пока не добьется его смерти. Но я вижу, что люди относятся к нему с симпатией, и его смерть станет причиной массовых беспорядков в нашей провинции. А римское правительство воспримет бунты и протесты местных жителей как неумение поддерживать порядок с нашей стороны. Мы должны остановить его как можно скорее. Он не должен распространять ложь среди нашего народа. Поговорите с моими советниками. К завтрашнему дню мы должны найти решение этой проблемы. Возможно, мы сможем придумать способ арестовать его за подстрекательство и возбуждение недовольства среди прихожан синагоги. Этот человек-бунтарь, хотя жители провинции относятся к нему с симпатией. У него очень много последователей. Мы должны действовать как можно быстрее. Нам пора отправляться. Мы и так потратили на него много времени.

0: он. Я думаю, что Иоанн зашел слишком далеко. Я боюсь, что может произойти непоправимое.
1: Я тоже. Может быть, нам нужно поговорить с Иоанном о том, что ему не следует использовать в своих проповедях такие жесткие слова. Он может поставить под угрозу нашу жизнь.
2: Ирод Антипа был умным, проницательным человеком, а его жена была хитрой и беспощадной. Я бы назвал ее дьявольски жестокой. Если она принимала решение кого-то уничтожить, то ничто не могло ее остановить. Она решила, что возьмет власть над народом в свои руки, и до сего дня ей это удавалось. Было понятно, что нищий проповедник в одежде из верблюжьей шерсти не станет помехой на ее пути к власти и влиянию. Несмотря на наши предупреждения, Иоанн не изменил тон своих проповедей. Его не трогали даже усмешки храмовых священников, открыто потешающихся над ним и его посланием. Вскоре Иоанна арестовали за то, что по его вине в стране стали учащаться волнения и беспорядки. Его арест не стал неожиданностью для его друзей и последователей. Иоанна бросили в темницу, но он до самого конца продолжал сопротивляться и отказывался молчать. Он был готов пройти через любые испытания и справиться с любыми трудностями, желая до самого конца бороться за праведность. Мы с Иоредом боялись, что конец может наступить очень скоро. Иоанн обнадеживал себя тем, что Ирод Антипа прислушивался к его словам и часто пускал к нему посетителей. Он продолжал проповедовать, учить и направлять людей на праведный путь даже из-за тюремной решетки. Ничто не могло помешать ему исполнять волю Божью.
3: Тихо! 10 плеток для следующего, кто посмеет издать хотя бы один звук! Отойдите от двери! Если вы не будете повиноваться, то вечером не получите свой суп!

0: Иоанн, Иоанн, как я рад тебя видеть. У тебя все в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Ты только скажи, ради тебя я готов свернуть горы.
1: Нет, нет, у меня все в порядке. Ко мне постоянно пускают посетителей. Я несколько раз беседовал с Иродом Антипой.
0: Хорошо.
1: Однажды мне довелось поговорить с его женой. Мне кажется, что Ирод готов принять мои слова.
2: Как ты можешь беспокоиться о его душе, Иоанн? Ведь он держит тебя за решеткой и, похоже, в ближайшее время не планирует отпускать тебя на свободу. Учитель по имени Иисус ходит по городам и селениям, проповедуя Слово Божье. Многие твои последователи слушают его. Я боюсь, что твоя работа может развеяться как пар. Мы пытаемся хоть что-то изменить, но у нас нет такого дара, который есть у тебя. Мы не можем проповедовать с такой же силой и властью, как ты.
1: Не волнуйтесь, мои верные друзья. Потому что ему должно расти, а мне умоляться. Именно так было задумано нашим Господом.
0: Мы сходили к этому человеку, Иисусу, и спросили, он ли тот, о ком ты проповедовал, или же нам следует ждать другого? Он не дал нам прямого ответа, но попросил передать тебе такие слова. «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен тот, кто не соблазнится о мне».
1: Вы помните мои слова? Я говорил вам, приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Этот человек Иисус. Есть Христос. Он есть Сын Божий. Вся власть на небе и на земле принадлежит Ему. Откройте глаза, и вы увидите Сына Божьего. Откройте уши, и вы услышите то, что Он имеет сказать вам.
0: Теперь, после того, как ты напомнил мне об этом, я вижу и слышу. Но, Иоанн, неужели ты хочешь сказать, что твоя миссия выполнена? И что ты больше не будешь готовить путь для грядущего Мессии?
1: Пророк Исаия сказал, что голос вопиющего в пустыне будет услышан. Мой брат, я говорю тебе, что мой голос был услышан.

ту ночь я не смог сомкнуть глаз. Я лежал в постели, думая о том, что теперь будет с Иоанном. Возможно, раньше я надеялся на то, что Ирод Антипа сменит гнев на милость и дарует Иоанну свободу. Теперь, осознав, что Иоанн исполнил Божье призвание, я не мог понять, что будет дальше. Что ожидало Иоанна в будущем? Медленная смерть в тюремной камере, жестокая казнь или что-то еще? Я отказывался думать о плохом. Это причиняло мне боль. Одно я знал наверняка. Я буду оставаться верным моему другу до самого конца. Наконец я нашел для себя несколько ответов. Мне нужно было решить, где будет мой дом. Мне нужно было где-то остановиться и найти жилье и работу, чтобы обеспечивать себя и Иоанна. В Мукаире много места, и я полагаю, что смогу найти здесь пристанище и работу, что позволит мне заботиться о нас обоих. Ближе к утру мои глаза, разум и душа обрели покой. Я понимал, что Иоанн никогда не сможет успокоиться и отдохнуть до тех пор, пока не выйдет из темницы на свободу.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада, и у нас есть для вас цикл замечательных историй. Здесь мы регулярно делимся историями о друзьях, семейная жизнь которых действительно вдохновляет. В послании к Титу 2:7 сказано: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». И когда речь идет о супружестве, нам всем нужен хороший пример. Ну, правда ведь? Наш противник ненавидит христианский брак. И прежде всего, он хотел бы уничтожить верность в семьях, а также любовь и посвященность. Один из методов дьявола в нападении на семью – это ограниченные способности или же болезнь одного из супругов. Я уверена, он точно знает, что хроническая болезнь может разделить супружескую пару, лишив сил и чувств, заставив полностью опустить руки. Но то, что сатана замышляет на зло, Бог может обратить на добро. Именно поэтому Бог может использовать наши ограниченные способности или болезни для укрепления брака, используя большие проблемы одной семьи как способ помощи и поддержки для семей с менее серьезными проблемами. И когда я говорю о больших серьезных проблемах, я имею в виду своих друзей Брайана и Хейли. Они познакомились, когда оба были подростками и работали в одном ресторане. Брайан сразу же понял, что Хейли — необычная девушка. Он очень серьезно отнесся к ее вере во Христа. Поэтому они быстро подружились, и ближе узнав друг друга, через несколько лет Брайан предложил Хейли выйти за него замуж. Спустя 5 месяцев, когда они еще были обручены, с Брайаном произошел несчастный случай, который полностью изменил его жизнь. Он работал на ферме с деревообрабатывающим оборудованием. Тогда было холодно, и работники часто зажигали костер, чтобы погреть руки после работы. В тот день костер разгорелся очень высоко, поэтому, пытаясь немного притушить костер, уменьшив его до более безопасного уровня, Брайан схватил, как ему показалось, ведро воды и вылил на пламя. Как оказалось, это было ведро с бензином, что и стало причиной огромной вспышки пламени радиусом 6 метров. Одежда Брайана уже была пропитана маслами после работы, поэтому он сильно обгорел. Последствия были ужасны. Брайан получил ожоги 3-й степени более 97% его тела и только 1 из 10 шансов на выживание. В течение месяца он находился в коме, после чего был подвергнут невероятно болезненному лечению. Потерял зрение, ему ампутировали руки, одну ногу и ступню. Это полностью изменило его жизнь. Но с Божьей милостью и поддержкой семьи Брайан все это пережил, поддерживаемый сильной Божьей рукой. А Хейли? Она была рядом со своим женихом, ощущая невероятный мир в сердце на протяжении всего этого. Когда Брайан немного поправился, он хотел освободить Хейли от обязательств обручения. Но нет, она была твердо уверена в своей любви. Возможно, другие видели лишь внешность Брайана, но она, так же, как и Бог, видела его сердце. И «да», которое прозвучало из уст Хейли, действительно означало жизнь с Брайаном и в болезни, и в здравии. Она понимала, что их совместная жизнь будет сложной, но она верила, что Бог явит свою силу, и Он действительно явил. У этой счастливой семейной пары сейчас 3 красивых детей, и Брайан даже был лагерным пастором на одном из наших семейных ретритов. Каким замечательным примером они являются! Эта пара по-настоящему понимает, что значит жить в соответствии со своими брачными обещаниями.

Мы продолжаем программу библейского вещания BBN. У микрофона Сергей Мараро. Весь мир представляет собой духовную пустыню, но в то же время в мире есть источник воды живой. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», — так провозгласил Иисус Христос на празднике в Иерусалиме. Священное Писание не говорит, что сразу в момент призыва люди направились к Нему. Люди, может быть, стали рассуждать между собой, даже ссориться. Об этом мы читаем в Евангелии Иоанна в 7 главе. Произошла о Нем, об Иисусе Христе, распря в народе. Они разбирали Его происхождение, говорили о Его словах и делах, но напрямую Его призыв «Кто жаждет, иди ко мне и пей» никто не откликнулся. Но сегодня нам всем понятен этот призыв. Поэтому, дорогие друзья, если сегодня вам лично обращается Христос со словами «Если ты жаждешь, иди ко мне и пей», идите и пейте. Слово Божье полно живой воды для того, чтобы вы жили вечно.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Бог проявляется многоразличными путями и в Слове Своем, служащем выражением Его образа мыслей. Он знает, как приноравливать свою истину к нашей способности ее усваивать. Истина одна, а способы ее выражения различны. Иногда он говорит, убеждая, чтобы подействовать на разум, иногда в виде повеления, чтобы подчинить волю, иногда в виде просьбы, чтобы возбудить чувства, иногда в притче, чтобы привлечь внимание, иногда, как в том случае, о котором мы будем говорить, он не повелевает, не повествует, но дает истине, которую он желал бы внушить нам, как бы действовать и осуществляться перед нашими глазами. Урок, которому он хочет научить нас здесь, это вера, то есть ее цель, сила, ее опасности. И из всех примеров, которые приводятся в Священном Писании о вере, этот может быть самый поразительный и лучший. Для этого, дорогие друзья, мы прочтем отрывок из Священного Писания, записанный в Евангелии от Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стихи. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Давайте, друзья, обратимся к этому рассказу с той именно целью, чтобы воспользоваться им как образом жизни, хождения и торжества веры. Заметим сперва следующее. Что такое жизнь веры? Удивительно, как у многих понятия о том, что составляет, собственно, жизнь веры, скудны и не соответствуют действительности. Мне приходилось слышать от некоторых, что если человек верит в невидимого Создателя и ожидает в будущем попасть в невидимые небеса, он исполнил все, что имел в виду апостол, говоря в послании к Галатам: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего». Опыт Петра на волнах поможет исправить такой поверхностный взгляд. Здесь не место входить в догматическое изложение плодов веры, однако хотелось бы, чтобы чаще вспоминался тот факт, что всякое духовное благословение, которым мы пользуемся, достается нам единственно через веру. Мы не только оживлены верою, как сказано в послании к Ефесянам во второй главе, но мы живем ею, Галатам 2:20. Верою мы стоим, 2 Коринфянам 1 глава, мы ходим верою, 5 глава 7 стих того же послания. Верою мы побеждаем, сказано в первом послании Иоанна в 5 главе. Верою, говорит Слово Божье, мы переносим, мы освящаемся. Верою, говорит послание к евреям, мы переносим испытания, мы освящаемся, сказано в Деяниях в 26 главе. Верою мы терпим до конца, и во всякой иного рода борьбе или шествии вперед мы потерпим полную неудачу, потому что нет другого данного нам пути под небесами, как вера в того, кто сам есть великий образ и совершитель веры. Да пребудет же тот, кто один только может вдохнуть веру в сердца своим святым, через этот рассказ о Петре в нас более ясное понимание ее славы и ее силы. Итак, заметьте прежде всего, что путь веры есть очень чудесный путь. Никто не станет отрицать, что хождение Петра было чудесное. Меня не удивляет, что ученики были поражены, когда увидали своего Господа шествующим по волнам. Было бы несправедливо винить их в том, что они приняли его за призрака или духа.
Но что сказать нам о подвиге Петра? Не должны ли они были удивиться, когда увидали, что морская глубина действительно выдерживает тяжесть его тела? Они, должно быть, не верили своим глазам. А что сказать о самом Петре? Не был ли он удивлен? Смею сказать, что никто, вероятно, не был поражен более, чем он. Слишком уже это было хорошо, чтобы быть правдой, а между тем это была правда. Петр в самом деле шел по волнам. В этом не может быть никакого сомнения, ибо так удостоверяет нам Слово Божье. Не согласны ли мы все считать это за чудесное хождение? Давайте же тогда предложим себе такой вопрос. Насколько эта чудесность проявляется в нашем христианском хождении? Давала ли наша жизнь, как жизнь верующих, либо нам самим, либо тем, кто следил за нею, повод дивиться? Имеет ли прожитая нами жизнь право в каком бы то ни было смысле называться чудесной? Если нет, то нет ли причины думать, что она является грустный недостаток в сравнении с тем, чем на самом деле должна быть жизнь веры? Хотя мы уверяем, что мы соединены со Спасителем, которого имя Чудный, однако по собственному признанию в нашей жизни ничего нет выходящего за пределы обыкновенного. Когда же мы поймем, что имеем право ожидать чудес от нашего чудесного Христа? Опять же, почему это хождение Петра было так поразительно? Очевидно, потому что это было сверхъестественное хождение. Вот именно то, что придало ему чудесный характер. Хождение это было выше естественных способностей Петра. Никто никогда не слыхивал, чтобы смертный человек мог ходить по воде. Это была вещь невозможная. Древним оно казалось настолько невозможным, что когда египтяне хотели своими иероглифами, то есть фигурными письменными знаками, выразить невозможность, то они употребляли для этого изображение человека, идущего по воде, так как ничего более невозможного человеку нельзя было себе представить. Да, это действительно верное мнение о хождении верой, что оно превосходит естественные способности человека. Природа наша, как бы она ни была даровита и опытна, здесь совершенно бессильна. Есть многое, что природа в состоянии сделать. Она может преобразовать человеческое «я», может до известной степени его обуздать, может его воспитать и усовершенствовать, но чтобы отречься от него совершенно и подняться в некую область жизни, этого она не может сделать. А между тем, жизнь сверх нашего собственного уровня есть то, к чему Господь нас призывает. Что говорит нам Священное Писание? Вот послание к Колоссянам, 3 глава, 1 стих. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Все, что ниже этого, явило бы несостоятельность христианства. «Что особенного делаете вы?» – спрашивает нас Господь в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 47 стихе. Если начало, руководящее нашими действиями, те же, что руководят другими людьми, то что я для вас сделал? Например, если любите любящих вас, какая вам за то награда? Ибо и грешники любящих их любят. И если взаймы даете тем, от которых надеялись получить обратно, какая вам за то награда? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Эти слова нашего Господа записаны в Евангелии от Луки, в 6 главе. Христианство требует гораздо большего. Оно заключает в себе во всей своей системе не противоестественное, но сверхъестественное. Все, что ниже этого, не есть христианство, а лишь пародия на него. Один француз-атеист недавно сказал, что учение Нового Завета также не под стать людям, как летание лошадям. Со своей точки зрения он был совершенно прав. Христианство не может быть осуществляемо человеческую силою. Чтобы проводить его в жизнь, мы должны иметь сверхъестественную силу, силу Божью. Не наша жизнь должна в нас проявляться, в нас должен жить Христос. И когда Он действительно обладает нами, мы в состоянии любить наших врагов, благословлять проклинающих нас, переносить бедность, скорбь и нужду или делать все, что бы Он ни пожелал. «Все могу», — восклицает апостол Павел. Каким образом, Павел? «Разве ты тоже не состоишь из плоти и крови? Выслушайте меня», — как будто прибавляет он, — «я могу это только через укрепляющего меня Иисуса Христа».
И опять обратимся к хождению Петра по волнам. Это было прежде всего победоносное хождение. Трудно было вообразить условия более неблагоприятные для хождения, чем те, в которых он находился. Коварная среда, по которой ему пришлось ступать, сделалась вдвойне опасной вследствие свирепствовавшей над ней бури. Волны вздымались, словно горы. Волнение каждую минуту угрожало поглотить его лодку. Плавание в лодке уже было достаточно опасно, и кому, кроме безумного, пришло бы в голову попытаться ходить? А между тем, именно при таком состоянии моря вода держала Петра. Нам тоже приходится переживать часы непогоды. В грозную бурю сливаются волны и облака. Волны скорбей, быть может, проходят над нашей душой. Потоки преследований как бы готовы поглотить нас. Злобные нападки искушений, словно могучее течение, грозят увлечь нас за собой. Тяжелые и неприятные обстоятельства окружают нас со всех сторон. Где наша вера в такие времена? Всплывает ли она легко над пенящимися волнами или погружается, как свинец, в могучие воды? Император Наполеон говорит, что разница между ним и другими людьми заключается в следующем. Другие люди, говорит он, создаются обстоятельствами. Я же сам создаю обстоятельства. Что было тщеславную похвальбою для него, то должно быть ежедневным опытом человека веры. Ведь не царит ли вера над всяким обстоятельством? Несомненно, царит, и при своем проявлении одна связывает немощь верующего со всемогущим Божиим. Таким образом, вознесется глава наша над врагами, окружающими нас, как сказано в псалмах, и мы все преодолеем силою возлюбившего нас».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2.11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все — жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.
1: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас

0: прошествии дней шести. А у Луки, 9 глава, 28 стих, читаем о том же иначе. «Дней через восемь». И я должен был согласиться, что здесь противоречие.
1: Дорогой друг, напрасно вы поспешили с выводами. Противоречий здесь нет. Евангелист Лука считал, должно быть, и тот день, в который Иисус беседовал с апостолами о предстоящей смерти, и тот день, в который возвел своих учеников на гору. Евангелисты же, Матвей и Марк, считали только те дни, которые разделяли эти два события. Но если бы это было и не так, то сам способ выражения евангелистов показывает, что в этом случае евангелисты считали дни приблизительно. Заметьте, что они писали не в утвердительной форме, а предположительно, по прошествии дней шести, вместо «по прошествии шести дней». Или вместо «через восемь дней» мы читаем «дней через восемь». Здесь легко заметить приблизительную оценку времени. Видно, что точное время здесь существенного значения не имело.
0: У нас с вами есть расхождение в понятиях относительно того, кто может быть членом церкви. У вас есть святые. А у нас открыты двери всем грешникам. Ведь так и написано в 22 главе Матвея. «Идите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, и злых, и добрых». И легко понять, что все люди для Бога дороги, и брачный пир один для всех, и для злых, и для добрых. Всем приготовлено одно место».
1: Здесь действительно явное недопонимание евангельской истины. Верно, что для Бога все люди дороги, и злые, и добрые, и всех, и добрых, и злых, Бог зовет к покаянию, ко спасению. Вы можете спросить, разве добрым людям нужно покаяние? Вероятно, так. Написано, все согрешили, все лишены славы Божьей, и добрые, и злые. Чтобы наследовать жизнь вечную, добрые и злые должны родиться свыше. Бог смотрит на всех людей одинаково, как на погибших. Поэтому для всех, для добрых и для злых, Он приготовил на Голгофе спасение. Никодим был добрым человеком, учителем израильским, благочестивым законником. Но Христос ему сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3 глава, стих 3. Из указанной вами притчи видно, что все, кого Бог приглашает на пир, должны оставить свою одежду прихожей. Все должны одеть брачную одежду хозяина. Почему? Потому что одежда символизирует праведность, а наша праведность, говорит Писание, как запачканная одежда. Нам нужно освободиться от своей праведности и принять праведность Божию по вере. Только тогда мы можем быть удостоены Царства Божия. Корнилий тоже был добрым человеком. Корнилий, о котором мы читаем в 10 главе Деяний апостолов. Он молился, постился, давал милостыни, но для спасения этого не было достаточно. Он не был спасен. К нему должен был прийти Петр и открыть путь спасения по благодати Христа. Лидия, ставшая первой христианкой в Европе, была доброй женщиной. Но для спасения этого было мало. Апостол Павел открыл ей истину. Она уверовала в Церковь Христа. Евнух, к примеру, был тоже добрым человеком. Он ехал не из картежного дома, а из Иерусалима, где поклонялся Богу. Он читал Библию, но был спасен только тогда, когда принял благовестие Филиппа. Известны и другие примеры. Женщину взяли в прелюбодеянии, но Христос ее не отверг, а принял, потому что она покаялась. Покаявшийся, осудивший самого себя разбойник, вошел в Царство Божие. Маленький иерихонский еврей по имени Закхей, сборщик податей, раскаялся в

0: в своих грехах и был спасен. Так что, дорогой друг, указанная вами притча нисколько не дает права делать вывод, что для злых и добрых людей у Бога есть одно место. Оно может быть одним местом для тех злых и добрых людей, которые покаялись, приняли Христа своим личным спасителем, пережили возрождение. Для таких людей, конечно, у Бога есть одно место. И все истинно верующие там будут. Каждый в свое время. Эта притча не дает никакого основания принимать в церковь людей, живущих в явных грехах, людей необращенных, не покаявшихся.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Библейское вещание BBN обращается как к взрослым, так и к детям. В Евангелии от Марка, в 9 главе, 37 стих, мы читаем такие слова. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, — сказал Христос, — тот принимает Меня». Несчастным детям, которых все больше и больше на наших улицах, в наших городах и селениях, нужны две вещи. Во-первых, помните, это главное, Евангелие Иисуса Христа, который сказал нам, что, помогая детям, мы делаем Его дело. И во-вторых, надежда, которую дети могут получить от тех, кто действительно хочет их накормить, одеть и дать им крышу над головой. Чем ваша семья может помочь таким детям? Подумайте и оставайтесь с нами.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иосиф в тюрьме.

0: В Египте, в большом доме, жил юноша. Он был слугой хозяина дома Потифара. Юноша очень старался делать хорошо все, что ему поручали, и Потифар любил его за это. А звали этого молодого слугу Потифара Иосиф. Да, это был тот самый Иосиф, который так любил Бога и которому снились удивительные сны. В Египет мальчика привезли купцы, которые купили его у его братьев. А затем купцы продали Иосифа богатому чиновнику Потифару. Иосиф стал слугой Потифара. Он был очень трудолюбивым юношей, и все, что он делал, у него хорошо получалось. Об Иосифе заботился Бог. Потифар видел, что юноша очень хорошо работает, и поручил ему следить за домом. Иосиф снова получил красивую одежду. Теперь все слуги и служанки должны были делать то, что говорил Иосиф. Так захотел Потифар. У Потифара была жена. Она была нехорошей женщиной, и вот однажды она захотела, чтобы Иосиф поцеловал ее. Но Иосиф не хотел этого. Он знал, что Богу не понравится такой поступок. Иосиф хотел уйти, но жена Потифара схватила его за плащ и не хотела его отпускать. Тогда Иосиф сбросил плащ и убежал, а плащ остался у нее в руках. Очень рассердилась женщина и решила отомстить Иосифу. Она позвала всех слуг и сказала им, что Иосиф хотел ее обидеть. Когда же Потифар вернулся домой, то она рассказала ему, что Иосиф хотел ее поцеловать. Но я закричала, он испугался и убежал, а его плащ остался у меня в спальне, — лгала хитрая женщина. «Посмотри, вот его плащ!» И она показала Потифару плащ Иосифа. Очень рассердился Потифар, ведь он не знал, что жена обманула его. Сразу же позвал Потифар слуг, и они бросили Иосифа в тюрьму. Но и в тюрьме Бог не оставил Иосифа. Начальник тюрьмы считал Иосифа хорошим юношей и просил Иосифа помогать ему в работе. Теперь Иосиф не сидел целый день в камере, а разносил еду другим людям, которые тоже сидели в тюрьме. Эта работа нравилась Иосифу. И вот однажды в тюрьму привели двух слуг фараона, царя египетского. Они оба провинились перед фараоном, и тот приказал заключить их в тюрьму. Один из этих слуг раньше был главным виночерпием фараона. Виночерпий – это человек, который наливает фараону вино. Другой же раньше был главным пекарем и пек весь хлеб для фараона. Раньше во дворце и виночерпий, и пекарь были очень знатными людьми. Но здесь, в тюрьме, они перестали важничать. Иосиф каждый день приносил им еду и видел, что они оба очень грустные. Они боялись, что фараон прикажет казнить их. Но однажды, когда он, как обычно, принес им еду, они оба были еще грустнее, чем обычно. «Почему вы оба сегодня такие грустные?» – спросил Иосиф. И тогда пекарь и виночерпий рассказали Иосифу, что они оба видели этой ночью очень странные сны и не знают, что эти сны означают. «Но ведь Бог все сны может объяснить», – возразил Иосиф. «Расскажите мне ваши сны». Иосиф надеялся, что Бог поможет ему разгадать оба сна. Виночерпий стал рассказывать первым. Ему приснилось, что он опять во дворце фараона и, как раньше, наливает вино своему царю. Только вино наливает он не из ковша, как обычно, а просто выдавливает из винограда, который растет на трех ветках. Бог объяснил сон Иосифу, и Иосиф ответил виночерпию. «Три ветки означают три дня. Через три дня ты снова будешь свободным и снова будешь главным виночерпием фараона». Очень обрадовался виночерпий, услышав это. Через три дня он будет свободен. «Вспомни обо мне, когда выйдешь отсюда», — попросил его Иосиф. «Заступись за меня перед фараоном или перед Потифаром. Я тоже хочу выйти из тюрьмы». Иосиф рассказал виночерпию, что он ни в чем не виноват. Виночерпий обещал Иосифу рассказать обо всем фараону. Теперь наступила очередь пекаря рассказывать свой сон. Пекарю приснилось, что он идет около дворца, а на голове у него 3 корзины с хлебом. Вдруг налетели птицы и поклевали весь хлеб из верхней корзины. 3 корзины — это 3 дня, — начал объяснять Иосиф. «И тебя через 3 дня выведут из тюрьмы, но затем фараон прикажет убить тебя». Очень опечалился пекарь. Ему осталось жить всего 3 дня. Все так и произошло, как предсказал Иосиф. Через 3 дня виночерпия освободили, и он опять стал наливать вино фараону, а пекарь был казнен. Но вспомнил ли виночерпий про Иосифа? Поговорил ли он с фараоном? Нет. Очень скоро виночерпий забыл Иосифа, и Иосиф продолжал сидеть в тюрьме и просить Бога освободить его. Но Бог не забыл Иосифа.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, целитель мой. Ох, как плохо болеть! Даже самая простая болезнь, простуда, грипп или ангина, причиняют нам страдания и неудобства, не говоря уже о более серьезных болезнях. Почему люди болеют? Мы это знаем из Библии. Когда согрешили первые люди, Бог изгнал их из рая, и они стали смертными. Вместе с грехом в мир пришли и болезни. Это не значит, что человек заболевает только потому, что он согрешил. Но болезни, как таковые, появились, потому что люди стали грешными. Хорошо, что Бог предусмотрел в растениях, травах, корнях, листьях, цветах или плодах средства для лечения болезней. Например, если у тебя есть ранка на ноге или руке, и она медленно заживает, то положи на нее чисто вымытый лист подорожника и не очень туго перевяжи. Она быстро заживет. В Библии есть пример того, как больному приложили пласт смокв к ране, и он выздоровел. И как хорошо, что есть врачи, которые знают, как помочь больным людям. Мы знаем, к кому нам обращаться, когда у нас болит зуб. И в Библии говорится о врачах. Один из авторов Евангелий, Лука, был врачом и сопровождал апостола Павла во время его опасных и полных приключений путешествий. Да и сам Павел был болен и нуждался во враче. Но самое главное, у нас есть врач, который знает всех и каждого, который имеет власть над всеми болезнями и даже смертью. Это наш Господь Иисус Христос, который взял на Себя наши немощи и болезни, как говорит Библия. Он имеет власть и силу исцелить человека. К Нему мы можем обращаться, когда у нас возникает какая-либо нужда. Приходилось ли тебе видеть, как кто-нибудь мгновенно исцелился? Мне приходилось, и не раз. Просто так, после молитвы, вдруг человек становился здоровым. Таких примеров и в жизни, и в Библии очень много. Прочти, например, Евангелие от Марка. Там много таких случаев описано. Господь Бог сам сказал: «Я Господь, целитель твой». Исход, 15 глава, 26 стих. Не бойся обратиться к Нему с просьбой. Он может все.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, целитель мой, ох, как плохо болеть! Даже самая простая болезнь – простуда, грипп или ангина – причиняют нам страдания и неудобства, не говоря уже о более серьезных болезнях. Почему люди болеют? Мы это знаем из Библии. Когда согрешили первые люди, Бог изгнал их из рая, и они стали смертными. Вместе с грехом в мир пришли и болезни. Это не значит, что человек заболевает только потому, что он согрешил. Но болезни, как таковые, появились, потому что люди стали грешными. Хорошо, что Бог предусмотрел в растениях, травах, корнях, листьях, цветах или плодах средства для лечения болезней. Например, если у тебя есть ранка на ноге или руке, и она медленно заживает, то положи на нее чисто вымытый лист подорожника и не очень туго перевяжи. Она быстро заживет. В Библии есть пример того, как больному приложили пласт смокв к ране, и он выздоровел. И как хорошо, что есть врачи, которые знают, как помочь больным людям. Мы знаем, к кому нам обращаться, когда у нас болит зуб. И в Библии говорится о врачах. Один из авторов Евангелий, Лука, был врачом и сопровождал апостола Павла во время его опасных и полных приключений путешествий. Да и сам Павел был болен и нуждался во враче. Но самое главное, у нас есть врач, который знает всех и каждого, который имеет власть над всеми болезнями и даже смертью. Это наш Господь Иисус Христос, который взял на Себя наши немощи и болезни, как говорит Библия. Он имеет власть и силу исцелить человека. К Нему мы можем обращаться, когда у нас возникает какая-либо нужда. Приходилось ли тебе видеть, как кто-нибудь мгновенно исцелился? Мне приходилось, и не раз. Просто так, после молитвы, вдруг человек становился здоровым. Таких примеров и в жизни, и в Библии очень много. Прочти, например, Евангелие от Марка. Там много таких случаев описано. Господь Бог сам сказал: «Я Господь, целитель твой». Исход, 15 глава, 26 стих. Не бойся обратиться к Нему с просьбой. Он может все.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbn.org.

верю, силы мне дашь все равно, чтоб дорогой пройти непроторенной. Пусть вразрез всем желаниям моим будет данный тобою жребий, но веления все твои принимаю, как голос неба. Мой Господь, твою волю творить я хочу, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить так, чтоб вечности быть удостоенной.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! В нашей сегодняшней передаче рассказ о жизни в чужой стране одной девушки-израильтянки, которая благодаря смелости и решительности спасла свой народ от гибели. Однажды в городе Сузы было большое волнение. Царь персидский должен был выбрать себе новую царицу. Он приказал отобрать во всем государстве самых красивых девушек и доставить их во дворец. И вот в царский дворец съехали самые красивые девушки со всех концов страны. Целый год им давали особое кушанье и специальное натирание, чтобы они стали еще красивее и были готовы во всей своей красоте предстать перед царем. Одну из девушек, присланных во дворец, звали Есфирь. Есфирь была израильтянкой. Ее родители умерли, когда она была еще маленькой девочкой, и ее воспитал дядя по имени Мардохей.
1: «Ты так хороша собой, моя девочка. Я уверен, что царь изберет тебя царицей»,
0: сказал ей Мардохей перед тем, как отвезти ее во дворец.
1: «Но ты не должна говорить царю, что ты израильтянка. Держи это в тайне от всех».
0: И Есфирь сделала все, как сказал ей дядя, и хранила свою тайну. Наступил день избрания новой царицы. По очереди девушки входили к царю, и царь разговаривал с каждой из них. Настала и очередь Есфири. Когда она вошла, царь был изумлен ее красотой. Есфирь была намного красивее всех остальных девушек, и царь Артаксеркс выбрал себе в жены Есфирь. И устроил царь большой пир в честь новой царицы и раздавал всем дары с царственной щедростью. Есфирь стала жить во дворце, она была очень довольна новой жизнью. Ее дядя Мардохей работал при дворце. Он всегда рассказывал Есфире обо всем, что там происходило. Однажды Мардохей зашел к Есфире очень взволнованный.
1: «Я случайно услышал, что двое

0: Заговорщиков хотят убить царя.
1: Есфира сказала об этом царю, и заговорщики были наказаны. Тогда царь повелел своим слугам записать имя Мардохея в книгу дневных происшествий, чтобы царь помнил человека, спасшего ему жизнь. Прошло несколько лет. И вот царь Артаксеркс возвеличил одного человека по имени Аман и поставил его выше всех князей в своем царстве. Аман был очень гордым и злым человеком. Когда он гулял в дворцовых садах или городе, люди должны были падать ниц перед ним и низко кланяться ему. Только Мардохей не кланялся Аману.
0: «Я преклоняю колени только перед Богом»,
1: — сказал Мардохей.
0: «Я не могу кланяться Аману».
1: И Аман возненавидел его. Он решил уничтожить Мардохея, и не только его, но и всех иудеев, живших в персидском царстве. Он пришел к царю и сказал:
2: «В твоем царстве есть народ, рассеянный по всем областям, который очень отличается от нас. Они не исполняют законов нашей страны, и я, как твой главный советник, советую тебе избавиться от этого народа».
1: Аман был хитрым человеком, и он сумел внушить царю, что от иудеев необходимо избавиться. И царь Артаксеркс отдал приказ и назначил день, в который все иудеи должны были быть убиты. Когда Мардохей узнал о повелении царя, он очень опечалился. Он пошел к Есфире и рассказал ей обо всем.
0: «Это все произошло по вине Амана. Он бы не осмелился на такое дело, если бы знал, что ты тоже иудеянка. Ты должна пойти к царю и спасти свой народ».
3: «Но я могу пойти к царю только тогда, когда он сам позовет меня к себе. Если я явлюсь к царю без его зова, он может приказать убить меня. Ну хорошо, я пойду, но прошу народ молиться обо мне».
0: «Конечно, мы все будем молиться о тебе. Кто знает, не потому ли Бог сделал тебя царицей персидской, чтобы ты могла спасти свой народ».
1: Есфирь пошла в царские палаты. Она знала, что нарушает дворцовые обычаи, и была обрадована, когда увидела, что царь благосклонно посмотрел на нее.
4: «Что ты хочешь, Есфирь?»
1: — спросил ее царь.
3: «Я хочу пригласить тебя на пир, который я устраиваю для тебя. Приходи вместе с Аманом».
1: И вот царь Артаксеркс пришел с Аманом на пир, который устроила Есфирь. Их ждал роскошный ужин. Аман чувствовал себя польщенным, что царица пригласила его к себе. По окончании пира Артаксеркс вернулся в свои палаты. Но он никак не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, но сон не шел к нему. Тогда Артаксеркс начал читать книгу дневных происшествий и наткнулся на запись о двух заговорщиках, которые хотели убить царя, но Мардохей предупредил его о готовящемся злодеянии.
4: «Наградил ли я тогда Мардохея?»
1: — спросил царь своего слугу. На следующий день царь Артаксеркс наградил Мардохея богатым одеянием, сшитым золотом и шелками, и подарил ему коня. И царь повелел Аману идти по городской площади перед Мардохеем и возвещать всем и каждому. Вот как награждает царь за верную службу. На следующий вечер Артаксеркс и Аман снова пришли в покой царицы Есфирь.
4: «Я хочу сделать для тебя подарок. Ты можешь попросить у меня все, что пожелаешь».
1: Есфирь затрепетала от страха. Она поняла, что сейчас она должна будет вступиться за иудеев. И она сказала царю:
3: «Я желаю попросить тебя лишь об одном. Я боялась раньше сказать тебе об этом, но сегодня я хочу открыть тебе свою тайну. Я иудеянка, и я прошу отменить приказ, по которому все иудеи в стране должны быть убиты».
4: «Кто посоветовал мне издать такое ужасное повеление?»
3: «Вот этот человек»,
1: — отвечала Есфирь, указывая на Амана. Царь взглянул на Амана. Аман в страхе пытался бежать от царя, но царские слуги сразу же схватили его.
4: «Этот человек хотел убить мою жену, Мардохея и весь народ иудейский. Пусть его самого постигнет эта участь».
1: И царь приказал убить Амана. А Мардохей стал главным советником царя вместо Амана. И советы, которые он давал царю, всегда были мудрыми и добрыми. Теперь иудеи, жившие в Персии, были в безопасности. Есфирь радовалась, что доверяла Богу живому, и Бог не оставил ее, когда ей было страшно. Он помог ей спасти свой народ. И Есфирь каждый день возносила благодарение Богу. думаю, что многие девочки, которые слушают нашу сегодняшнюю передачу, где-то в глубине души мечтают быть похожими на царицу Исфирь. Да, она была красива не только внешне, но она излучала вокруг себя свою внутреннюю красоту. Ее душевная доброта и скромность были видны всем окружавшим ее людям. Живя в царском дворце, среди чужого народа, она не забыла живого Бога и сумела сохранить верность Ему. Исфирь доверяла Богу и поэтому без страха вступилась за свой народ. Да, благодаря смелости Исфири народ израильский был спасен от ужасного смертного приговора. Ребята, и в наше время Богу нужны такие решительные, смелые и верные Ему Исфири. Желаете ли вы послужить Богу? Доверьтесь Ему, предоставьте Ему всю вашу жизнь, и Он употребит вас чудесным образом для явления Своей славы. Господь ждет на вас, наши маленькие друзья.

была сироткой в этом мире, но Бог послал сочувственных людей. В краю чужом у девушки из Фирии был свой народ и добрый Мордехей. Когда же во дворце у Артаксеркса по-царски потекли из Фирии дни, она от близких не закрыла сердца и совершила подвиг ради них. Сестра, живя в довольстве или невзгодах, здесь рядом или покинув детство край, живого Бога и его народа нигде и никогда не забывай.

наша передача подошла к концу. Мы ждем вас у ваших радиоприемников ровно через неделю. Не забывайте, что мы всегда с радостью ждем ваши письма. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Участники передачи: Михаил Локтев, Юлия Назулеева, Сергей Матвеюк, Власенко Виктор, а также ее ведущая Ирина Чернецкая желают вам обильных Божьих благословений. До новых встреч, ребята!

Программа библейского вещания BBN продолжается. Горе душе без Христа, она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце, заблудившейся в пустыне без пастыря, подобна больному, оставленному врачом и людьми. Жизнь и покой души в таинственном и неизреченном общении с небесным Царем. Отдадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах и в наших душах. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
0: В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Заветов. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
2: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. Мы говорили о событии, судилище Христовом, которое произойдет немедленно после восхищения Церкви. Мы указали, что суд Христов будет происходить на небе. Судьёю на этом судилище будет Иисус Христос, которому Отец отдал весь суд, Иоанна 5:22. Подсудимыми будут спасенные по благодати верующие, как это видно из первого послания к Коринфянам, 5 главы с 1 по 19 стих. Цель суда – не определение спасения человека, а публичное обнаруживание, откровение основного характера и побуждение личности в его служении своему Господу. Дела верующего будут испытываться соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Результат суда будет двойной, как видно из первого послания к Коринфянам 3 главы 14 и 15 стихов. Дело каждого обнаружится, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, и тогда каждый получит награду или потерпит урон. Мы также указали о награде, которую получат те, у кого дело, испытанное огнем, устоит. Мы желаем обратить наше внимание на другое событие, которое также произойдет после восхищения Церкви и судилища Христова. В Слове Божьем оно названо «брачный пир Агнца». Во многих местах Нового Завета отношение между Христом и Церковью представлено в образе жениха и невесты. Апостол Иоанн передает слова Иоанна Крестителя. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Иоанна 3:29. Апостол Павел написал Коринфянам: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас чистою девою». 2 Коринфянам 11 глава 2 стих. Подобные мысли находим в послании к Римлянам 7 глава 4 стих, Ефесянам 5 глава с 15 по 33 стих, Откровение 19 глава 6 по 8 стих и 21 глава 1 стих по 22 главу 7 стих. После восхищения церкви Христос является как жених, чтобы взять себе невесту, так, чтобы исполнить обещанное отношение и чтобы двое стали одной плотью. Первое. Время брака. Писание указывает, что брак произойдет в промежутке времени восхищения церкви и второго пришествия Христа на землю. Ибо до восхищения церковь ожидает этого объединения. А на основании книги Откровения 19 главы 7 стиха видим, что брак уже совершен во время второго пришествия Христа на землю. Ибо сообщается, ибо наступил брак Агнца. Форма прошедшего времени глагола «аорист», греческое слово «илтен», переведенного русским словом «настал», указывает на совершенное действие, показывая нам, что брак совершен. Этот брак, как видно, следовал за судилищем Христовым, так как жена представлена в чистом и светлом бесоне. А бесон же есть праведность святых, Откровение 19:8. Это можно отнести к тому, что получение на судилище Христовом. Итак, брак произойдет между судилищем Христовым и вторым пришествием Христа на землю. Второе. Место брака. Так как брак произойдет сразу после судилища Христова, который совершится на небе, то и брак должен произойти на небе. Нет более подходящего места для брака, для небесных жителей, как небо. Филиппийцам 3:20. Третье. Брак и участники брака. В книге Откровения, 19 главе, 6 по 9 стих читаем. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя. Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи». Христос – жених, церковь – собрание верующих – невеста, брачная вечеря – время радости и веселья. И я верю, что это просто означает период взаимной радости, гармонии и любви. Все будет в порядке между Господом и верующими, и все будет в порядке между самыми верующими тоже. Тогда в заключение – завершение счастья для Христа и для всех спасенных. Посмотрим на некоторые факты этого брачного пира. Во-первых, жених Иисус представит себе невесту церковь. Послание к Ефесянам в 5 главе с 25 по 27 стих читаем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Греческое слово, переведенное «представить», означает «посадить около себя». Так Иисус посадит нас около себя, и мы будем разделять с Ним Его славу вовеки. Он говорит, это будет славная церковь. Это означает, она будет возвышенной церковью, возвышенной до высшего положения. Он говорит, она не будет иметь пятна или порока или чего-либо подобного. Это означает, что все грехи верующего будут удалены. Во-вторых, брачный пир означает соединение. Жених и невеста теперь соединены. Этот брачный пир свидетельствует, что они безмерно счастливы в великом факте брачного союза. как Слово Божие говорит, и будут два одною плотью. И так на небе. В то время будет великая радость, когда мы, верующие, будем сидеть на брачном пире. Пройдет разлука, и Христос со своей невестою соединится навеки. В-третьих, будет полная гармония во время пира. Все мы, верующие, восхищенные на воздухе и прошедшие судилище Христово, будем подобны Христу. Поэтому на пире не будет диссонанса. Представьте себе жениха и невесту, которые пришли на брачный пир после брака и не желают разговаривать друг с другом. Не покажется ли это смешным? Единство и гармония царит на брачном пире, потому что эта гармония происходит от взаимной любви. Сегодня в мире мы имеем много различных религиозных деноминаций. Я думаю, это необходимо, ибо мы не одинаково на все смотрим. Но в тот день мы все увидим все в истинном свете, и тогда не будет разницы. Мы больше не будем представлять деноминацию, а все будем детьми Божьими, соединенными с Ним. В книге Откровения, 19 глава, 8 стих, нам сказано, что невеста будет облечена в весон чистый и светлый. Это символ чистоты. Одежда невесты будет чиста, белая, омытая кровью Агнца. В-четвертых, брачный союз никогда не будет расторгнут. В мире браки расторгаются разводами или смертью, но брак с Христом никогда не будет расторгнут. В-пятых, укажем также на участников брака. Брак Агнца – событие, которое явно относится только к Христу и Церкви. Так как воскресение Израиля и ветхозаветных святых еще не состоялось, как это видно из книги пророка Даниила 12 главы с 1 по 3 стих и Исаии 26 главы с 19 по 21 стих, оно произойдет во время второго пришествия Христа на землю. На основании книги Откровения 20 главы с 4 по 6 стих также ясно, что святые тяжкого времени тоже не будут участниками этого пира. В связи с этим необходимо указать на разницу между брачным пиром Агнца и брачным пиром. Брак Агнца – событие, которое имеет особенное отношение к Церкви и произойдет на небе. Брачный пир – событие, которое включает Израиля и произойдет на земле. В Евангелии Матфея 22 главе с 1 по 14 стих, Луки 14 главе 16 по 24 стих и Матфея 25 главы с 1 по 13 стих говорится, что Израиль ожидает возвращения жениха и невесты. Брачный пир происходит на земле и имеет особенное отношение к Израилю. Брачный пир тогда становится параболическим картиной целого тысячелетнего века, на который будет приглашен Израиль во время тяжкого времени. Так как многие не примут приглашение, то язычники тоже будут приглашены на этот пир. Во время второго пришествия Израиль будет ожидать жениха, возвращающего из брака, который пригласит их на брачный пир, на котором он представит своим друзьям свою невесту. Матфея 25 глава, первых 13 стихов. Вот что произойдет после того, как Христос придет для встречи верующих на воздухе. Будет прекрасный брачный пир Агнца на небе с Церковью после испытания на судилище Христовом. Седьмой член символа веры представляет два важных предмета христианской веры. Второе – пришествие Христа и суд над живыми и мертвыми. Рассуждая о втором пришествии Христа, мы отметили, что оно будет двояким – пришествие Христа на воздухе и пришествие Христа на землю. О пришествии Христа на воздухе мы заметили, что оно будет сопровождаться победоносным возвещением Иисусом, гласом архангела и трубы Божией, воскресением мертвых во Христе нетленными, затем изменение в его подобие живых и восхищение их с воскресшими умершими во Христе на облака встретения Господу на воздухе. Мы также говорили, как верующие на небе предстанут пред судилище Христово и как они вступили в брачный союз с Агнцем. До сих пор мы объясняли, что произойдет, когда Христос придет на воздухе. Но чтобы нам было понятнее Его пришествие на землю, нам нужно обратить наше внимание на вопрос. Что будет происходить в это время на земле? К сожалению, мы не можем посвятить много времени этому предмету. В силу необходимости постараемся представить простой, определенный очерк этих событий. Первое. Определение периода. Период времени между пришествием Христа на воздухе и пришествием на землю в Библии назван периодом великой скорби. Конечно, мы знаем, что верующим многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие, Деяние 14:22. Но кроме этого, общего переживания верующих имеется в будущем период тяжкого времени. В книге Даниила, 12 главе 1 стихе, об этом периоде говорится: «И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени». В Евангелии Матфея, 24 главе, с 21 по 29 стих, оно описано как великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. В Евангелии Луки, в 21 главе, с 34 по 36 стих, это временно названо «день тот». В книге Откровения, 3 глава, 10 стихе, о нем говорится как «године искушения», которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. В этой же книге, 7 главе, в 14 стихе, читаем о великом множестве людей, которые пришли от великой скорби. В Ветхом Завете этот период считается великим днем, которому не было подобного. Бедственное время для Иакова, Иеремия 30 глава, 7 стих, а также временем гнева Господня на все народы, Исаия 34 глава, с 1 по 3 стих. Второе. Время великой скорби. Нигде не сказано в Библии просто, как долго будет продолжаться этот период, хотя сказано, что ради избранных сократятся те дни. Матфея 24:22. Однако имеются некоторые указания, что это время будет продолжаться 7 лет. Для того, чтобы понять элемент времени периода великой скорби, необходимо обратиться к пророчеству Даниила, где представлена хронология израильской будущей истории в 9 главе с 24 по 27 стих. Каков бы ни был метод исчисления 70 седмин, ясно, что они начались возвращением Неемии и отстройкой стен города Иерусалима. Даниила 9 глава 25 стих и Неемия 2 глава с 1 по 8 стихи. Также ясно, что 69-я седмина окончилась распятием Мессии, Даниила 9:26, и что имеется перерыв последовательности седмин. Разрушение города и храма в 70-м году по Рождеству Христа и повторение войн и опустошение, достигающие конца, пришли между 69-й и 70-й седьминой. Для многих толкователей кажется совершенно ясным, что 70-я седьмина будет в будущем и что она является этим периодом великой скорби. Теперь также ясно, что еврейское слово «шабуа», которое буквально означает «семь», означает «семь лет». Поэтому, если 70-я седьмина представляет период великой скорби, то этот период будет продолжаться 7 лет. В согласии с этим, в других местах последняя половина этого периода названа временем и временами и полувременами. Деяния 7 глава, 25 стих, Даниила 12 глава, 7 стих, Откровение 12 глава, 14 стих, 42 месяца, Откровение 11 глава, 2 стих и 13 глава, 5 стих. И 1260 днями, Откровение 11 глава, 3 стих и 12 глава, 6 стих. Это, вероятно, все, что можно сказать о продолжительности времени Великой Скорби. Третье. Отличительные свойства этого периода. Этот период начинается восхищением истинной Церкви, что означает всех, кто был спасен во Христе в Иисуса. Он начинается концом периода благодати, но не концом мира. Умершие во Христе воскреснут, а неверующие останутся в могилах, как об этом читаем в Откровении 20 главе в 5 стихе. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Неверующие и те, кто раньше отвергли предлагаемое спасение, останутся на земле для великой скорби, а спасенные будут во славе с Христом. Отметим некоторые свойства этого периода. Первое. Изумление мира. Святые будут восхищены. Их отшествие будет тайным и быстрым. Во время его явления, во мгновение ока, они таинственно исчезнут. Не будет времени, чтобы попрощаться с близкими или предупредить их об отшествии. Окажется много пустых стульев во многих домах и пустых столов во многих конторах. Продавцы оставят магазины. Заводы потеряют рабочих. Некоторые престолы в мире окажутся свободными. Это не будет местное событие, оно будет всемирным. Это событие коснется каждой страны под солнцем. Представьте удивление оставшихся. Подумайте о панике, которая парализирует многие места. Здесь окажется человек, ищущий свою жену. В течение многих лет она молилась о нем, стараясь привести его ко Христу. Но он продолжает жить во грехе и неверии. Теперь муж ищет ее, но она оставила его. В Евангелии от Луки в 17 главе с 34 по 36 стих читаем. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, и один возьмется, а один оставится. Две будут молотить вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». В некоторых местах будет ночь, и люди будут спать. В других местах будет день, и люди будут работать на полях и в шахтах. Это относится к обоим сторонам мира. Восхищение повредит всякой индустрии. Останутся церкви, но действительные христиане будут забраны. Останутся только ложные христиане, которые будут продолжать дальше труд. Приостановится на время предприятия, школы и учреждения. По крайней мере, мир осознает цену истинного христианина. Он – соль земли, но теперь соль забрана. Земля будет в ужасной беде. Оставшиеся в мире будут удивляться и вопрошать. Некоторые скажут: «Я знаю, что произошло. Однажды я был в церкви и слышал, как проповедник говорил о том, что будет, когда придет Господь. Вероятно, оно произошло». Несмотря на то, что эта истина везде проповедуется, люди безразличны к ней. Тогда весь мир познает, что произошло. Сегодня мир смеется и насмехается, когда говорим о втором пришествии Христа, но тогда они познают, что это истина. Второе. Безнадежное состояние оставшихся. Некоторые люди будут взволнованы этим событием. Они будут искать спасение своей души. Они вспомнят проповеди, которые раньше слышали, и будут просить милости, но тогда будет уже поздно. Они будут напрасно искать. Двери милости будут закрыты, и Господь посмеется над ними. В книге Притчи, 1 главе, с 24 по 29 стих читаем. «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на ваш ужас, как буря, и беда, как вихрь, пронесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будете знать меня и не услышите, с утра искать меня и не найдут меня, за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня». Вы можете сеять теперь, но будете пожинать тогда. Вы можете оставить Бога теперь, но придет день, когда будете взывать к Нему, и Он не услышит. Призовите Его сейчас. В 7 главе книги Откровения сказано, что спаслось великое множество людей, которые пришли от великой скорби. Это множество людей будет состоять из евреев и многих других людей, которые никогда раньше не слышали об Иисусе. Однако можно быть уверенным, что никто, отвергавший Христа во время периода благодати, не будет в числе спасенных. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе, 11 и 12 стихах читаем. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так, что они будут верить лжи, не будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Люди, которые теперь не верят истине, тогда поверят лжи Антихриста, и им не будет возможности спасения». Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете ль двери? Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 4 сентября записано в книге Иисуса Навина в 6 главе в 4 стихе. Там есть такие слова: «Когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». Радостный клич уверенной, непоколебимой веры прямо противоположен стонам колеблющейся веры и жалобному плачу растерянных сердец. Среди множества Божьих тайн я не знаю ни одной столь ценной, как тайна клича стойкой веры. Господь сказал Иисусу Навину: «Вот, я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Он не сказал: «Я предам», но предаю. Иерихон уже принадлежал им, а теперь они призывались овладеть городом. Но как? Казалось, осуществить это невозможно, и тут Господь открыл им свой план. Сегодня нам трудно даже предположить, что причиной падения стен могли быть восклицания народа. Но именно в них заключен секрет победы. Это были радостные крики, дерзновенные веры, основанные лишь на Слове Божьем. Крики, требующие обещанной победы, при полной невозможности одержать ее. И Господь воздал им по вере, когда воскликнул народ громким голосом: «Бог разрушил стены». Бог объявил народу израильскому, что предает ему город, а глубокая вера превратила это в реальность. Много столетий спустя Святой Дух занес повествование о торжестве веры на страницы Святого Писания. «Верою пали стены иерихонские по 7-дневном обхождении». Евреям 11:1.

Библейское вещание BBN. Теплый очаг для души в холодный зимний день. После 40-дневного поста Иисус ослаб и захотел есть. Помните эту историю. Впереди его ожидал крест, а изменить все было очень легко. Стоило лишь послушать дьявола, который сказал ему, мы читаем слова в Луки, 4 главе, 7 стихом, «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Идеальная возможность избавиться и от голода, и от мук распятия. Но Иисус эту возможность отверг и показал нам, насколько важно рассматривать некоторые ситуации не как благоприятные возможности, а как искушение, которым нужно противостоять. Так что выбор за нами. Помните это.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

прошлой беседе мы отметили, что верующие в нашей стране имеют возможность свидетельствовать другим о Христе, о Его вероучении. Однако, увы, большинство христиан по-прежнему молчит о Господе и о своей вере. Зачастую бытует мнение, что евангелизация должна проводиться лишь в отношении неверующих, а не в отношении представителей иных религий. Нечто подобное творится по всему миру. Неужели верующие, желающие свидетельствовать окружающим о Христе и молиться о них, и вправду творят нечто постыдное? Разумеется, нет. Всякий человек на земле должен услышать благую весть о Христе. Христиане обязаны донести учение Библии до тех, кто его еще не слышал. Сказав это, стоит особо отметить, что благовестие не может, не должно быть насильственным. Нельзя оскорблять людей, придерживающихся иных религиозных воззрений. Однако молчать о Христе тоже нельзя. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос учил, что всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Согласно учению Священного Писания, верующий в Него, то есть во Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Христианам, таким образом, не просто следует свидетельствовать другим о Христе. Благовестие является нашей религиозной обязанностью. Все люди должны услышать о Спасителе. Как известно, сам Господь заповедал нам благовествовать. Он учил, что Он – полнота истины, единственный путь к Богу, другого пути нет. Те, кому не по вкусу подобное учение, заявляют, что вера во Христа, как в единственный путь к Богу, является выражением религиозной нетерпимости. Но что такое терпимость? Терпимость ли это объявлять о всеобщей правоте? Вовсе нет. Терпимость отнюдь не подразумевает, что все взгляды одинаково истинны. Быть терпимым значит принимать людей даже в том случае, если они глубоко заблуждаются.

верующих, которые стремятся убедить других следовать за Христом, зачастую обвиняет в нетолерантности. Однако можно ли назвать терпимыми людей, которые настойчиво требуют, чтобы верующие во Христа замолчали? Как известно, в представлении многих учение Христово является лишь набором религиозно-ненавистнических заявлений. И эти люди отказываются терпеть желание верующих во Христа поделиться своей верой с другими. Например, в индуизме существует шлока или высказывание, которое гласит: «Все сущее едино, и мудрецы зовут его различными именами». Многим в наши дни по душе эта шлока, провозглашающая, что все религии являются различными способами описания одного и того же феномена. Индусский писатель заявляет, что у всякого человека есть уникальный путь к спасению, который более всего подходит ему. Чтобы соделать это, каждый должен породить свой собственный религиозный опыт. Так вот считает индийский писатель. Как мы видим, индуизм учит, что все религии истинны. Однако в то же самое время адепты этой пантеистической религии объявляют христианство ложным вероучением. Христианское убеждение, что всем надлежит веровать в Библию и одного Спасителя, они называют средневековыми предрассудками. Но в Священном Писании ясно сказано: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Но последователи индуизма напрочь отвергают это учение. Более того, поклоняясь множеству богов и богинь, они заявляют, что люди также являются богом. Но мы не боги, мы грешники, нуждающиеся в Спасителе. И есть лишь один истинный Бог, к которому ведет лишь одна дорога – Господь Иисус Христос. Истинная религия заключается не в том, чтобы порождать свой собственный религиозный опыт, а в том, чтобы познать истинного Бога, явившего себя человечеству в Слове Своем. Такова непреложная истина Божия.

Людям свойственно придумывать собственные религии. В книге ветхозаветного пророка Иезекииля, в 8 главе, мы читаем о периоде, когда один истинный Бог показался народу Божию недостаточным. Люди решили, что сверхъестественные оккультные силы и поклонение перед силами природы и перед изображениями будет более полезным. Священники и религиозные начальники, которые были призваны служить Господу, побоялись перечить народу. Они заставили храм Господень идолами и кумирами. На первый взгляд, религиозное начальство проявило большую религиозную терпимость. Однако они свалили все религии в одну кучу не от того, что были особенно толерантны, а потому, что у них не было страха Божия. Господь явил пророку Иезекиилю, что в глубине души эти начальники говорили: «Не видит нас Господь». Ошибочно полагая, что Господь каким-то образом исчез, они решили собрать в одном храме множество религий. Нечто подобное повторяется ныне среди некоторых иерархов церкви, которые гордятся своей открытостью и религиозной прогрессивностью. Когда некоторые церковные лидеры громогласно заявляют, что все религии одинаково хороши, когда они стремятся смешать различные вероучения, когда запрещают свидетельствовать другим о Христе, тогда они наглядно являют, что не имеют отношений с истинным Богом. Они его еще не познали, иными словами. Они просто не принимают библейского Бога всерьез, не веруют, что жизнь вечная приходит лишь через смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. По невежеству своему они заявляют, что все дороги ведут к Богу, но истинный Бог им неведом. В своей духовной слепоте эти люди не могут разглядеть яркого света Божьей славы на лице нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Они живут в мире странных иллюзий, будучи готовыми принять на веру любую религиозную доктрину, кроме святых слов Господа: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

0: Если мы полагаем, что все религии одинаково хороши, то нас нельзя назвать истинными христианами. В данном случае мы сродни индусу или мирскому гуманисту. Основополагающая доктрина индуизма гласит, что все религии истинны от того, что все сущее, включая самого человека, в конечном счете является Богом. Атеистический гуманизм учит, что все религии могут быть истинными в качестве полезных мифов, одновременно являясь фактологически ложными. Гуманисты провозглашают, что Бога нет, однако в их представлении религиозные истории и ритуалы могут помочь некоторым людям, утешив их. Пантеистические индусы и атеистические гуманисты могут объявлять все религии равноценными. Однако если библейский Бог реален, если Господь Иисус Христос воистину умер за грехи мира и воскрес из мертвых, то нам надлежит принять эти факты верою. Нам надлежит соделать все возможное, чтобы убедить в этом остальных. В этом сердце истинного библейского благовестия. Когда мы призываем окружающих к вере, мы прежде всего являем нашу любовь к ним, а также послушание Господу Богу. Мы убеждены, что о Христе должен услышать каждый человек, каждая душа. В Священном Писании сказано: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Людей нельзя привести к вере силою. Величайший христианский миссионер, апостол Павел, писал: «Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские». Мы несем Евангелие в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. В святой борьбе за дело Божие нам надлежит применять лишь оружие правды и любви. Нам, верующим в Господа, необходимо оставить страх и смущение пред миром, ибо вся власть принадлежит нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Его заповедь ясна и понятна. Итак, идите, научите все народы. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

эфире радио Бибиен, радио для всей семьи, а также для вас лично. Святой Дух действует двумя силами – светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму сомнений, дает человеку возможность видеть себя самого в многоте растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света. Как тело оживляется душой, так душа оживляется огнем Духа Святого. Имеем ли мы Духа Святого в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни? Проверим себя сегодня.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. Когда над нами сгущаются тучи и кажется, что наша жизнь вот-вот разобьется о скалы трудностей и сомнений, мы отчаянно нуждаемся в маяке Божьих истин. Как выстоять под натиском обстоятельств? Что поможет нам удержаться на плаву? Где взять силы, чтобы преодолеть жизненный шторм? Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях. Харальд Сейла является известным проповедником Слова Божьего, автором 18 книг и более 60 трактатов. Его новая книга чтения «На каждый день. Прибежище и сила» – ваш духовный путеводитель. Прибежище и сила.
2: Когда мы закрываем от Бога двери. Я верую, что Господь спасет меня снова, и я вновь увижу благость Его ко мне на земле живых. Не будь нетерпеливым, ожидай Господа, и Он придет и спасет тебя. Будь храбрым, смелым и мужественным. Ожидай, и Он поможет тебе. Псалом 26, 13.

0: но и здоровье восстановилось. В подобных обстоятельствах, когда в жизнь приходят трудности, некоторые, как Паркер, начинают сомневаться в истинности того, что им известно. Волнующей историей, описанной в книге Иова, люди обвиняли Бога за то, что сделал сатана. Они временно перестали видеть благость Божьего характера. Что делаете вы, когда страдаете духовной амнезией? Во-первых, будьте осторожны со своими словами. Правильно избирайте источник ободрения. Пусть это будут друзья, которые будут слушать вас, отделяя зерна от плевел, сопереживая вам, но и не позволяя вам отойти от истины. Благодарение Богу, что у вас есть друзья, которые любят вас настолько сильно, чтобы сказать вам, когда вы ошибаетесь. Будьте абсолютно честными с Богом. Папа, скорбя о потере своего 4-летнего сына, на похоронной церемонии мальчика тихо произнес: «Бог, я еще сведу счеты с тобой, даже если будет последним, что я когда-либо сделаю». Придя в себя, он осознал, что глупо было то, что он только что произнес. «Как же я могу свести счеты с Богом?» — с удивлением спросил он себя, и из глаз его потекли слезы. Не обвиняйте Бога за то, за что Он не несет ответственности. Не верьте вашим сомнениям и подвергайте сомнениям ваши убеждения. Бог знает и понимает. Он исцелит ваше сокрушенное сердце. Будьте терпеливы.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. «Прибежище и сила».

Вы слушаете радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Духовную жажду имеют многие. Одни недовольны собой, другие не находят применения своим силам, третьих терзают сомнения, мучит желание найти правду, четвертые имеют жажду к очищению и перемене жизни. Итак, куда ни взглянешь, жажда и стремление к чему-то лучшему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях возбуждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, ведь Он сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» Матфея 5:6. Если вы жаждете этой правды и алчите общения с Господом, придите к Нему сегодня, Он ждет. Будьте с нами.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

первой главе книги «Бытия» и в подробностях во второй главе. Я прочитаю вам эти места. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытия, 2 глава, 7 стих. Сотворение человека было особым актом Божьего творения, отличным от всех прежних актов. В предыдущих актах творения Бог повелевал воде и земле произвести растительный и животный мир. В акте же творения человека Бог участвовал непосредственно сам. Бог сначала создал человека из праха земного, а затем в это созданное тело вдунул дыхание жизни, и человек стал душою живою. Иными словами, Бог взял от своего бессмертного духа и дал человеку. Человек стал душою живою не только физически, но и духовно. Для чего, собственно, Бог сотворил человека, и какова цель творения человека? Точный и ясный ответ на этот вопрос может дать только Бог. Тем не менее, в свете Слова Божия можно также до некоторой степени получить освещение этого вопроса. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет, что им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им, и для Него все создано. Обратите внимание, все для Него создано. Далее Слово Божие говорит, что Бог есть любовь. Иоанна, 4 глава, 8 стих. Любовь же всегда ищет предмет любви и ответную любовь. По этой причине Бог и сотворил человека, чтобы человек был предметом его любви и отвечал Богу ответной любовью и имел счастливое общение со своим Творцом. Семейная жизнь, будучи Божьим установлением и построенная на принципах взаимной любви, может помочь нам понять в некоторой степени мысли и желания Отца нашего Небесного. Зададим себе вопрос, почему родители желают иметь детей? Каково их отношение к детям? И что родители ожидают от детей? Бог сотворил человека со свободной волей и дал ему право выбора. На протяжении всей истории Бог, будучи справедливым Богом, никогда не насиловал волю человека, то есть заставлял силою что-то делать, а всегда предупреждал и предлагал. Часто задается вопрос, почему Бог дал человеку свободную волю? Разве Бог не мог сотворить человека таким, чтобы человек всегда любил Бога и во всем повиновался Ему? Да, дорогие, Бог мог это сделать, но это был бы не человек, а робот. Притом это было бы не настоящая добровольная, сознательная любовь, которую Бог желает иметь от человека. На этом принципе добровольной любви установлены семейные отношения. Молодой человек никогда не заставляет молодую девушку любить его под страхом силой оружия, но ищет и неотступно добивается добровольной и сознательной любви девушки и непринужденного решения вступить в брак. Бог создал человека особым существом, создал его по своему образу и подобию. Снова возникает вопрос, почему? Дорогие, все было создано Богом для человека. Сам же человек был создан для Бога, чтобы иметь общение с Богом и быть предметом Его любви. Общение можно иметь только с подобным существом. Об Адаме сказано, что он дал название всем животным, но для Адама не нашлось помощника,

0: подобного ему. И Бог сказал: нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника, соответственного ему. По этой причине Бог сотворил и человека по образу своему и по подобию своему, то есть существом, способным иметь и разделять общение с Богом. В чем же состоит это подобие? Бог есть дух, и человек есть дух, живущий в физическом теле. Бог есть Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Человек есть также Троица. Он состоит из духа, души и тела. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. И эти три составляют одного человека. Человек обладает теми же духовными качествами, какие имеет Бог, только в весьма ограниченной мере. Это подобие можно до некоторой степени сравнить с подобием капли морской воды в сравнении с океаном. Бог дал человеку разум, способность логически мыслить, дал творческие способности, самосознание и богопознание, а также дал свободную волю и право выбора. Эти духовные способности возвышают человека над всем творением Божьим. Огромный прогресс в науке и технике подтверждает, что человек – это не обезьяна, а существо, созданное по образу и подобию Божьему, способное творить и созидать. Бог бессмертен, и человек был создан вначале также существом бессмертным. В результате грехопадения человек потерял бессмертие, в мир вошла смерть и грех, и все последствия греха. Но Бог своей любви и милости имеет в своем плане спасения восстановить человека в его прежнее положение, устранить грех и смерть и даровать человеку снова бессмертие. Человек был создан по образу Божьему. В чем же заключается этот образ Божий? Ведь Бог есть Дух. Дух мы не можем видеть, не можем осязать, да не можем себе представить сущность Бога. Священное Писание говорит, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. По какому же тогда образу был создан Адам? Дорогие, Адам был создан по образу Иисуса Христа. Иисус Христос есть Бог в теле. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И в нем обитала всякая полнота божества телесно. Читайте послание Колоссянам, 1 глава 15 стих и 2 глава 9 стих. Обратим теперь наше особое внимание на 26 стих 1 главы Бытия, где говорится: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». В предыдущих актах творения действует Бог, как одна личность, а здесь говорится во множественном числе: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Это место Священного Писания является неразрешимой загадкой для еврейских богословов. Как может единый Бог быть во множественном числе? Здесь открывается тайна Святой Троицы. Три лица Божества, находясь в полной гармонии, составляют единого Бога. Не три Бога, но один Бог, только в трех лицах. Так же и человек, подобно Богу, троичен в своей композиции. Он состоит из духа, души и тела. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Эти три, находясь в полной гармонии, составляют человека. Видимой частью человека является его тело, состоящее из физических элементов. Священное Писание сравнивает тело с домом или хижиной, в которой живет душа человека. 2 Коринфянам, 5 глава. Посредством тела душа имеет связь с физическим миром, а посредством духа душа имеет связь с духовным миром. Сама же душа является связывающим началом между духом и телом. Она является сущностью человека, его «я», его личность. К области души относятся чувства, желания, самосознание, область мышления, любовь, ненависть и так далее. Душа является носительницей жизни. Когда душа оставляет тело, тогда наступает физическая смерть. Бытия, 35 глава, 18 стих. Что касается духа человека, то это есть его высшая субстанция, посредством которой человек может иметь общение со своим Творцом. При сотворении Адама сначала Бог сотворил тело из праха земного, затем вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Этим актом Бог соединил дух, сотворенный им с телом, и стал человек душою живою. Нечто подобное происходит при зачатии, когда дух отца посредством семени соединяется с телом, яйцом матери, и появляется зародыш будущего человека. А через 9 месяцев развития в утробе матери младенец рождается на свет. Таким образом, ребенок рождается от отца во время зачатия и от матери во время родов. Поэтому в Библии при чтении родословия находим на первый взгляд странные слова. Адам родил Сифа, Сиф родил Еноха, Енох родил Каинана и так далее. Бытия 5 глава. Но это в самом деле так. Зачатие происходит от отца. Хорошей иллюстрации троичности человека находим в построении скинии, которую Бог повелел Моисею построить в пустыне. Она состояла из внешнего двора, что символизирует тело человека, святое, что символизирует душу, и святое святых, где Бог открывался первосвященнику, это символизирует дух человека. Причем святое и святое святых находятся в одном помещении и под одной крышей, разделенной только занавесью. Дух и душа также настолько близки друг к другу, что трудно установить, где кончается область души и где начинается область духа. На этом мы заканчиваем нашу беседу. Читайте первые 3 главы книги «Бытия». До свидания.
1: Слушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

На волнах интернета радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной, жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

сквози собой в любой строчке. Если Бог меня в ночи спросит, ты готов, отвечу, да, отче. Заполыхало бабье лето, последних дней прольет илей. Пришла пора по всем приметам для собирания камней. Другой поры придет черед.

копи во мне печаль, осень, не сквози собой в любой строчке, если Бог меня в ночи спросит.

тихонечко пою. И после долгих ожиданий наступит миг, и боль пройдет. Не копи во мне печали, осень, не сквози собой в любовь.

В эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ясько Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из Евангелия Иоанна 3 главы 3 стиха 16, 17 и 18. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Христианский мир каждый год празднует разные праздники. И особенно два праздника важных – это Рождество и Пасха. Но знают ли эти празднующие истину этих праздников? Другие люди не верят в это, не празднуют этих праздников, даже, может, насмехаются. Но эти праздники, особенно праздник Пасхи, являются праздником освобождения человека от суда, которому он подлежал за свою греховность пред святым Богом. Библия учит, что все люди согрешили и лишены славы Божьей, то есть что все подлежат осуждению и вечной погибели. Верит ли в это человек или не верит, это не меняет положение. Это Божий закон. Бог будет наказывать грех. Если Бог признал или нашел всех людей виновными пред Его святостью, то, конечно, Его справедливость требует суда над человеком, и Его всемогущество может осуществить это, то есть осудить человека на вечное мучение в аду, которое он заслужил. Но вот наш стих или текст говорит, что есть возможность не прийти на этот суд, которому все подлежат. И эта возможность заключается в том, что человек должен уверовать во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына на суд не приходит, которым является Иисус Христос. Потом прочитанное нами место Писания говорит нам, что для освобождения человека от суда и был послан Иисус Христос в наш мир. Но как же тогда дело обстоит с Божьей справедливостью, которая требует суда над человеком? В этом и есть сущность пришествия Христа на землю, сущность Рождества или Пасхи, сущность веры в Иисуса Христа или сущность спасения. Чтобы освободить нас от суда, Христос принял на Себя наш суд. Он, безвинный Сын Божий, сделался виновным за виноватого человека. Наказание наше пало на Него, Исаия говорит. Наказание мира нашего было на Нем. Прочитаем из Исаии 53 главы несколько стихов, от 3 по 8. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Так что наш суд совершился над невинным Иисусом Христом, и поэтому, веруя в это, человек
не придет на суд Божий. В этом сущность спасения, и в этом сущность празднования Пасхи и других праздников. Я хотел бы немножко остановиться сегодня над судом, которым был судим Христос, после того, как Он умер и потом воскрес, что мы празднуем во время, особенно Пасхи. Сначала суд был совершен над Христом, потом Его позорная смерть на кресте, а потом славное воскресение. Через грех человек оказался виновным и в физической, и в светской, и в духовной жизни, и перед самим Богом непосредственно он оказался виновным. Грех все испортил, и человек виноват. И вот Христос был судим судом духовенства через Синедрион, судом правительства через Пилата и судом самого Бога Отца, отвернувшим лицо свое от Него, когда Он висел на кресте и умирал. В евангельских повествованиях обо всем этом написано, чтобы мы знали, уверовали и спаслись. Вера в Христа как в Спасителя – это вера в то, что Он, будучи невинным, добровольно пошел на суд во всех отношениях, чтобы я, виновный, мог быть оправданным. Разве это не есть любовь, достойное уважения и принятия? Когда Христа арестовали, а арестом в основном занимались фарисеи и священники того времени, то сначала он пристал на суд Синедриона. Там его допрашивали, били, издевались над ним, а он молчал, чтобы не прервать линии спасения или плана спасения человека, назначенного самим Богом, который любил и любит грешного человека, такого как я и вы, дорогие слушатели. Суд Синедриона не нашел за ним никакой вины и прибегнул к лжесвидетельствам, но и те не могли осудить безгрешного Сына Божия. Все же ему вынесли смертный приговор вопреки истине. Мы не имеем времени на всем останавливаться подробно, но вы сами можете об этом прочитать в Евангелии Матфея, главах 26 и 27. Осудивши невинного, они повели его к правителю Пилату и требовали осуждения его на смерть. Правитель исследовал его дело и нашел его невиновным, о чем он сам свидетельствовал такими словами, как читаем в Евангелии Иоанна, 18 главе, стих 38. «Я никакой вины не нахожу в нем». А Матфей говорит, что он даже руки умыл водой во свидетельство невинности Иисуса и того, что он, то есть Пилат, не желал быть причастным в смерти праведника сего. И все же, после всего этого он предает его в руки толпы и распинает невинного Сына Божия на кресте. Но когда он был на кресте в агонии и страдании, тогда еще один суд был совершен над ним. И это самый страшный суд. Там Отец Небесный отвратил от него лицо свое, то есть оставил его, так как он оставит всех грешников в день суда, потому что на нем был грех всего мира. И Отец смотрел на него, как на грешника. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, стихе 21 сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Другие переводы этого стиха говорят, что Он сделался грехом за нас. И поэтому Отец судил Его как грешника, как грех всего мира, чтобы верующий в этот суд мог жить вечно. Друзья мои, вы, которые празднуете праздники или не празднуете, когда празднуют Пасху, возглашают «Христос воскрес». А верите ли вы, что Он был осужден на смерть за грехи ваши и все претерпел, чтобы вы жили свято и имели право войти в небо?
А те, которые не празднуете, помните, что для вас Он висел на кресте. Для вас Он прошел все эти три этапа суда, чтобы вас не судить. О, как бы хотелось, чтобы Дух Святой сегодня коснулся ваших сердец и помог вам всем оценить любовь Господа Иисуса Христа, любовь Божию, и чтобы все вы могли получить прощение грехов и спасение через веру Иисуса Христа, и этим не прийти на суд. Мы готовы помочь вам, если вы к нам напишете или будете дальше слушать эти передачи. Но некоторые думают, что когда они умрут, то с этим все кончится. Писание говорит иначе. Бог говорит иначе. Положено человеком однажды умереть, а потом суд. Верующий в Иисуса на суд не приходит. Неверующий уже осужден. Да поможет вам Господь сегодня принять верою то, что сделал для вас Иисус Христос.

Христианин. Это имя дорого и свято. За него бросали на костры. Это имя человека-брата, это имя славные сестры. Это имя непростые звуки, не пустой фантазии полет. Это имя вечная порука для того, кто верою живет. За него уплачено немало кровью чистой, праведной, святой, чтобы смерть губительное жало потеряла в схватке роковой. Это имя — царственное знамя, выше всех регалий и наград. Это имя жить не перестанет, вечная отрада и затрат. Тот, кто принимает это имя, за Христа уверенно держись и неси великую святыню через всю свою земную.

Великий Наполеон сказал однажды: «В большинстве случаев исход битвы зависит от первых 5 минут сражения. Если поставить самых подходящих солдат в правильный момент на правильное место, победа обеспечена. А прозевать этот момент – значит проиграть битву». Мы с вами тоже имеем эти критические моменты в жизни, от которых зависит, пойдем ли мы навстречу победе или потере. Часто мы увлекаемся и играем с нашими возможностями, не принимая того или иного важного решения. Мы думаем, не сейчас, в следующий раз. Возможность придет ведь опять. Но мы забываем, эта возможность уже никогда не вернется к нам. Я верю, что придут другие возможности, но это уже никогда. Каждая потерянная возможность потеряна навсегда. Сегодня мы продолжим рассматривать, как Матфей, сборщик налогов, отнесся к одной из возможностей в его жизни. Я думаю, это была самая большая в его жизни. Когда Господь Иисус Христос, увидев Матфея, сидящего у сбора пошлин, призвал его стать его последователем. В жизни человеку представляются разные возможности, на которые человек должен среагировать, чтобы их использовать. Но самая большая возможность нашей жизни – это возможность встретиться и познакомиться с Иисусом Христом. Вы думаете, как это возможно? Ведь Он был распят и умер вот уже почти 2000 лет тому назад. Это верно. Но не забудьте, Он не только умер, но Он и воскрес, и жив по сей день. Встреча с Ним возможна в молитве. Познакомиться с Ним можно, читая Библию. Он сам однажды сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о Мне». Возможность встречи и знакомства с Иисусом так важна, потому что от нее зависит вся наша настоящая и также вечная жизнь. Познакомившись с Иисусом Христом и Его учением, приняв Его предложение прощения грехов, мы становимся детьми Бога и учениками Иисуса Христа, имеющими вечную жизнь. Отвергая личность Иисуса и Его Евангелие, мы погибаем навеки. Вот почему это так важно. А от того, верим ли мы в учение Иисуса или нет, зависит, как я уже сказал, и наша настоящая жизнь. Вы знаете, учение Христа не просто информирует нас, как делает это ежедневная газета. Библия обращается к нам с требованием верить в прочитанное, а потом исполнять ее повеление. И это, в свою очередь, изменяет наш образ мышления, наши обороты речи, наше поведение, наш образ жизни. Принимая учение Иисуса Христа, мы становимся новым человеком. В прошлый раз мы начали рассматривать, как Матфей повстречался с Христом. И мы видели, что, проходя, Иисус увидел Матфея, человека, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». Обратим наше внимание сегодня на призыв Иисуса. Во-первых, мы должны заметить, что это личный призыв. «Ты следуй, а не кто-нибудь другой». Но что же это значит следовать за Иисусом? Следовать значит иметь перед собой провожатого. Это значит идти за Христом. Это значит, что Он руководит, что Он ведет и ведет, куда Он хочет. И хотя мы знаем, куда Он приведет нас в конечном итоге, вечное блаженство, мы не знаем, каким путем Он поведет нас. Но следовать значит еще и следующее. Если мы идем за Ним, то все, что встречается нам на пути, должно сначала миновать Его. И это дает нам большое утешение, потому что это указывает нам на тот факт, что с нами ничего не случается случайно, а все допущено нашим любящим Богом. И я подчеркиваю, любящим Богом. Бог не ищет нашего уничтожения, Он ищет нашего утешения и спасения. Поэтому все, что встречается нам на нашем жизненном пути, служит нам на благо. Часто мы не понимаем, почему с нами случается то или другое неприятное происшествие, но одна уверенность в том, что это допущено Богом, уже успокаивает нас. А кроме того, часто мы замечаем, как это неприятное происшествие послужило нам на пользу.
И 28 стих 8 главы послания к римлянам исполнился и в нашей личной жизни, который гласит так: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Призывая Матфея, Иисус Христос не делает никаких обещаний. Христос не обещал Матфею удобной и роскошной жизни. Он не обещал ему почести и уважения со стороны окружающих его. Призывая Петра и Андрея, Христос сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека». Но здесь Матфею Он не делает никакого обещания. Почему же последовал Матфей за Иисусом? Мы читаем в 9 стихе: «И он встал и последовал за Ним». Почему? Что вызвало в Матфее это желание последовать за Иисусом Христом? Что привлекло его ко Христу? Ведь следование за Христом имеет свои требования, которые не каждый готов исполнить. Следовать за Христом значит отказаться от своих прав избирать путь. Многие люди настолько горды, что ни за что не согласятся отдать свои права быть хозяевами своей жизни. А именно этого требует следование. Христос сказал однажды своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Следование требует самоотвержения. Чтобы следовать за Иисусом, абсолютно необходимо признать Его Господином нашей жизни. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и только тогда следуй за Мною». Готовность нести свой крест – еще одно условие. Следование за Христом связано с презрением, с насмешками, ненавистью и враждой со стороны неследующих. И поэтому Христос сказал: «Кто готов нести свой крест, кто готов заплатить цену презрения и унижения, тот иди и следуй за Мною». Призывая Матфея, Господь не сделал никакого обещания. Но мы видим, Матфей пошел за Христом. Христос был достоин его доверия. Матфей ответил на приглашение Иисуса Христа: «Следуй за Мной». Нам сегодня даны в Библии большие обещания. Нам предлагается вечная жизнь, если мы последуем за Господом, если возложим на Него наши надежды. Так как Христос призвал Матфея словами «следуй за Мной», так Он зовет и вас сегодня: «следуй за Мной». Следуем мы уже за Ним? Следуем мы еще за Ним? Христос, проходя мимо нас, призывает нас к следованию за Ним, к более близкому следованию. Может быть, дорогой брат, дорогая сестра, может быть, вы следуете за Христом на расстоянии, так как Петр однажды. Но мы видим, Петр был слишком далек от Христа, и поэтому отрекся от Него. Но когда он взглянул на Иисуса, когда их взгляды встретились, когда они увиделись лицом к лицу, тогда и не раньше Петр зарыдал в раскаянии. Тех, которые еще не следуют за Христом, то есть которые еще не

Иисусе всем дана свобода и жизнь святая, вечная. Но если пить грехи как воду, погибель обеспечена. Не приведет вас Бог насильно, коль грех творить вам хочется, Он подождет, пока вам сильно спасение захочется. Плод покаяния сотворите, и в эти дни лукавые на Божий зов не говорите. Я не тону, я плаваю. Не относитесь так беспечно. Спаситель в ожидании. Бог замолчит, и будут вечно погибель и страдания.

полночь, в полдень плыла над землей, прогремел с неба ясного гром. Крест был поднят над злобной толпой, и распятый Господь был на нем. Скорбь и боль отразились в лице, в глубине полукруга небес, и от Сына в терновом венце отвернулся Небесный Отец. Умирал в тяжких муках Христос, тяжесть скорби была велика, добровольно на крест Он вознес всю проказу людского греха, и прибитые руки Его раздирались под тяжестью той, впилось в сердце стальное копье, брызнув кровь, заструилась с водой. Заклан агнец, и кровью святой вся вселенная окроплена. За грехи заплатил он собой, велика искупление цена. Неужели смотреть буду я безучастно, с жестокой толпой, как страдал мой Господь за меня? Нет, к Нему припаду я с мольбой, к пригвожденным ногам прикоснусь и подножье креста обниму. Пусть прощение свое Иисус и любовь сердцу даст моему. Если ты не узнал до сих пор, что та жертва была за тебя, подними на Голгофу свой взор и поверь в Иисуса Христа.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам, в 10 главе, в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире радио BBN, радио, основанное на Священном Писании, Библии. У евангелиста Матфея есть картина страшного суда, где сидящий на престоле отделяет овец от козлов и решает судьбу человека не потому, как он верил, а потому, как он любил по делам благодеяния. Всякое благодеяние требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость. Оно оставляет в нашем сердце глубокую борозду счастья и утешения. Мир станет лучше, если мы, христиане, будем работать в направлении благочестия и благодеяния. Будем помнить, что дела благодеяния угодны Господу, и будем в них преуспевать.

тебя искупил он от смерти и спас. И был ли еще ты так близок к нему, как близок теперь, в этом месте, сейчас?

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
2: Глава 14. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Поэтому говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они из-за своих идолов сделались чужими для меня. Поэтому скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля». И понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет и вина пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог». И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мной, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, если бы нашлись в ней эти три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимую, то эти три мужа среди нее «Живу я, — говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы. Земля же сделалась бы пустынью. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то эти три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог: если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. Вот они выйдут к вам, и вы увидите путь их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите путь их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог. Глава 15. «И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревьями в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя бы на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие. Тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Поэтому так говорит Господь Бог: как дерево виноградной лозы между деревьями лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. И обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое. И сделаю эту землю пустыней за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог. Глава 16. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи: так говорит Господь Бог дочери Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле ханаанской. Отец твой Амарей, и мать твоя Хиттиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пуповину твою не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в крови твоей и сказал тебе: в крови твоей живи. Так я сказал тебе: в крови твоей живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла верха красоты, поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. и проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, и простер я, воскрили я рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои браслеты и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на нос твой и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была очень-очень красива, и достигла царственного величия. И пронеслась среди народов слава твоя из-за красоты твоей, потому что она была совершенно в великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славой твоей, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимо проходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд своих и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как уже никогда не случится и не будет». И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которое я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой, и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми я питал тебя, ты ставила перед ними в приятное благоухание. И это было, говорит Господь Бог. И брала сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им. Мало ли тебе было блудодействовать? Но ты и сыновей моих закалывала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог». Ты построила себе блудилище и наделала себе возвышений на всякой площади, при начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимо проходящего и умножила блудодеяния твои. Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня». И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась». «Как истомлено должно быть сердце твое, — говорит Господь Бог, — если ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих». «Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобой гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противоположность другим». Поэтому выслушай, блудница, слово Господа. Так говорит Господь Бог. за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им. Зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодеец и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности. Предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя ногой и непокрытой. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими». «Сожгут дома твои огнем и совершат над тобою суд пред глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня, вот и я путь твой обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих, мать ваша хиттиянка и отец ваш Аммарей. Старшая же сестра твоя Самария, с дочерями своими живущая влево от тебя, а младшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее». Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала, этого было мало, ты поступала развратнее их на всех путях твоих. «Живу я, — говорит Господь Бог, — Содома, сестра твоя, не делала того ни сама, ни дочери ее, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности». И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и из-за твоих мерзостей, которые делала ты, сестры твои оказались правее тебя». Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих. По грехам твоим, которыми ты опозорила себя более их, а не правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих. Но я возвращу пленных, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плена твоего, дабы ты несла посрамление свое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои Содома и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше». О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих в дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. «За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, — говорит Господь, — ибо так, — говорит Господь, — Я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочери, но не от твоего союза». Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Первые книги царств. В 4 главе 21 стихом мы читаем о том, что жена Финиесова, священника, назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля». Причины были следующие: идолопоклонство, компромисс, пренебрежение духовными ценностями и греховный образ жизни. Если вы начнете читать книгу пророка Иезекииля, то вы обнаружите не менее трагичные события. В этой книге Бог сообщает Иезекиилю, что совершилось прямо в храме Божьем. Это настолько потрясло и разочаровало Господа, что Он решил оставить это место. Послушайте, что написано в Иезекииле в 9 главе 3 стихом. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома, то есть к порогу храма». Мы помним, что Господь обещал находиться в святая святых. Но в этом стихе читаем, что слава Бога сошла с Херувима к порогу храма Божьего. Далее прочтем в Иезекииле 10 главе 18-19 стих. «И отошла слава Господня от порога дома, и стала над Херувимами. И подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колесо подле них. И стали у входа в восточные врата

0: созерцали в ней присутствие Божье.
1: Вы прослушали передачу Лада Голза «Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Экклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

0: спать.
1: Узкий путь совсем другой, посмотри, Иисус, иди за мной.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Великий пророк Божий, обычный человек, безумец – это лишь некоторые слова, которыми современники описывали Иоанна Крестителя. Он крестил водой для омовения грехов, проповедовал покаяние и готовил путь для грядущего Спасителя. Наша сегодняшняя история об Иоанне Крестителе. Она основана на событиях, описанных в Священном Писании, в 6 главе Евангелия от Марка и 14 главе Евангелия от Матфея. Внимательно послушав эту историю, вы поймете, почему Иоанна назвали этим именем и почему его жизнь сложилась так, как описано в Библии. Рождение Иоанна было весьма необычным. Он родился у пожилой женщины, чья утроба иссохла за десятки лет до того, как был зачат Иоанн. Его рождение было предсказано ангелом Гавриилом, который пришел с этим известием к отцу Иоанна, священнику Захарии. Захария не поверил словам небесного посланника, и тогда ангел послал ему знамение, он лишил священника дара речи. Захария смог заговорить лишь в тот день, когда ему нужно было дать имя своему новорожденному сыну. Иоанн был чудесным ребенком, рожденным невероятным образом, и поэтому внимание всех людей, живущих в округе, с раннего детства было приковано к его жизни. Итак, давайте послушаем захватывающую историю о жизни Иоанна Крестителя, рассказанную его другом и соработником по имени Елон.

0: Иван, пойдем скорее. Послушай.
1: Что?
0: Твоя мама, она... Ей внезапно стало хуже. Поторопись.
2: Мы пойдем с тобой, Иоанн.
3: Давайте я схожу за матерью и сестрами. Мы должны тебе помочь.
4: Оставьте нас наедине.
5: Мама, мама, это я, Иоанн. Я пришел к тебе.
6: Сынок, не оплакивай меня. С самого рождения ты был моей радостью. Твое появление избавило меня от людских нареканий и упреков. После твоего рождения никто не смел назвать меня бесплодной. Ты стал великим утешением для нас с отцом. На склоне лет Бог благословил нас таким прекрасным сыном, как ты.
5: Мама, тебе не нужно разговаривать. У тебя очень мало сил. Ты должна беречь себя. Мама. Мамочка.
6: Мы всегда верно служили нашему Богу Иегове и следовали его путям. Я больше не могу стоять на твоем пути, сынок. Моя смерть позволит тебе покинуть родной дом и приступить к исполнению воли Божьей.
5: Мама, ты никогда не была для меня бременем. В общении с тобой я находил радость и утешение. Забота о тебе греет мою душу, мама.
6: Сынок, я знаю, что мы с тобой очень любим друг друга. Ни один другой человек не сможет понять глубины нашей любви. С самого детства ты понимал, что на тебе лежит ответственность за заботу обо мне, потому что ты единственный ребенок в семье. Ты не мог уйти из дома, потому что понимал, что забота о родителях является твоим долгом. Но теперь пришла пора тебя отпустить. Ничто должно не мешать тебе выполнить призыв Божий. Сынок мой, я думаю, что пора тебе покинуть родительский дом и начать исполнять Божью волю.
5: Пусть упокоится душа твоя. Ты выполнила свой долг, моя родная. Теперь я должен выполнить свой. Ты была права. Я не мог оставить тебя. Мамочка, спасибо тебе за то, что ты подарила мне жизнь и любовь. Что всегда поддерживала меня. Разделяла мои убеждения. Я постараюсь не разочаровать тебя, мама.
0: Иоанн похоронил Елизавету рядом с могилой Захарии на холмах Иудеи. Я заметил, что, оплакав смерть матери, Иоанн заметно изменился. Он стал другим человеком. Он всегда был целеустремленным и решительным, но теперь ничто не могло его остановить. Каким-то странным образом я почувствовал, что мне нужно следовать за ним, куда бы он ни пошел. Я слышал о его чудесном рождении. Я знал, что он был избран Богом, и ему никогда не разрешалось пить вино. Я всегда понимал, что он отличался от других людей. Его наполнял иной дух, доселе мне неизвестный. Огромный, грубоватый человек с сердцем агнца. Мне говорили, что в нем живет Святой Дух. Возможно, именно поэтому он не был похож ни на одного известного мне человека.

0: Иван, я думаю, что ты готов оставить отчий дом и начать выполнять работу, в которой тебя призвал Господь. Не так ли?
1: Елон, ты прав. Сила, живущая во мне, призывает меня отправиться в путь, чтобы предупреждать людей о том, что их ждет неминуемая смерть, если они не покаются в своих грехах. Я должен приготовить путь для грядущего Мессии.
0: Я пойду с тобой.
1: Елон, я никогда не вернусь назад. Сегодня я вижу свой дом и эти холмы и долины. Последний раз в жизни. Моя судьба будет нелегкой, Елон. Меня ждет много испытаний. И я не могу позволить себе взять тебя с собой. Не могу позволить тебе терпеть лишения и страдания. Ты не можешь идти со мной, потому что я отправляюсь в неизвестность.
0: Я не бессмысленный юноша, обольщающий себя наивными мечтами. Я похоронил жену и сына. Возможно, в моей жизни все складывалось так именно для того, чтобы я смог стать твоим последователем. Меня ничто не держит на этой земле. Я свободный человек и всем сердцем хочу идти за тобой.
1: А я сам не знаю, куда мне идти. Единственное, что я знаю наверняка, так это то, что мне нужно предупреждать людей о том, что пришло время покаяться в грехах и встать на праведный путь. Я должен обращаться ко всякому, кто пожелает меня слушать.
0: Видишь, именно поэтому тебе понадобится моя помощь. Ты не сможешь собрать вокруг себя людей и даже не сможешь торговаться с продавцами на рынке, когда тебе понадобится купить мясо или хлеб. Мы нужны друг другу, Иоанн. Мне нужна цель в жизни, а ты нуждаешься в преданном помощнике, который будет заботиться о тебе.
1: Ну что ж, Илон, нам следует провести 2 дня в посте и молитве. Если на 3-й день твое желание не изменится, то мы вместе отправимся в путь.
0: Я согласен. Слава нашему Всевышнему Господу! Пусть Он прострет руку свою на нас и благословит наш путь.

0: Мы с Иоанном попрощались с родными и друзьями, с которыми не расставались с самого детства, и последний раз прогулялись по родной земле. Мы смотрели вдаль, стараясь навсегда запомнить необычайную красоту родных мест. Так сложилось, что, добравшись до очередного населенного пункта, Иоанн оставался у озера или реки, а я шел на городской рынок. Покупая необходимые для нас вещи, я рассказывал людям о том, что на берегу реки, недалеко от их города, остановился святой муж Божий, который пришел для того, чтобы проповедовать Слово Божье и проводить обряд крещения для прощения грехов. Дух Святой, живущий в сердце Иоанна, его низкий властный голос и необычайная внешность вскоре стали притягивать людей, ищущих истину и жаждущих обрести надежду. Мы оставались в городах и селениях столько, сколько требовалось для того, чтобы крестить всех желающих, и только после этого отправлялись в другой город. Вскоре многие люди стали присоединяться к нам. Мы стали Божьим голосом, проповедующим нужду в покаянии. Согласно пророчеству Захарии, Иоанн провозглашал пришествие Мессии. Я по сей день помню его слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо идет тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
1: Я думаю, что жители города уже знали о том, что мы направляемся сюда. Посмотри, среди них люди разных сословий. Священники, начальники, солдаты, молодежь и пожилые люди. Удивительно пестрая компания. Добрый день! Приветствуем вас! Пожалуйста, садитесь вдоль берега в тени деревьев. Иоанн, которого вы пришли послушать, желает говорить с вами.
2: Приветствую вас именем Господа отцов наших. Сегодня я хочу рассказать вам о грядущем Мессии. Наш Бог провозгласил, что настал день покаяния. Левиты, собратья иудеи, не думайте, что избежите наказания лишь потому, что отец ваш Авраам. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
3: Что же нам делать, что нам делать?
4: Скажи, что должен сделать человек, чтобы покаяться?
5: Мы готовы следовать за тобой.
2: Молите Бога о прощении и ступайте за мною в воду. Так вы получите очищение от ваших грехов. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, поделись с голодными. Не возвращайтесь к своим греховным путям. Продолжайте исполнять волю Божью. Вода очистила только тело ваше. Помните мои слова. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
6: Остановитесь! Посмотрите, Даже мои люди и римские граждане пришли сюда, чтобы послушать этого пророка. Он похож на дикого зверя, но, несмотря на его неухоженный внешний вид, люди прислушиваются к его словам. Его голос имеет силу. Мы должны более внимательно понаблюдать за этим пророком и его последователями. Если Родиада услышит об этом человеке, то не успокоится до тех пор, пока не добьется его смерти. Но я вижу, что люди относятся к нему с симпатией, и его смерть станет причиной массовых беспорядков в нашей провинции. А римское правительство воспримет бунты и протесты местных жителей как неумение поддерживать порядок с нашей стороны. Мы должны остановить его как можно скорее. Он не должен распространять ложь среди нашего народа. Поговорите с моими советниками. К завтрашнему дню мы должны найти решение этой проблемы. Возможно, мы сможем придумать способ арестовать его за подстрекательство и возбуждение недовольства среди прихожан синагоги. Этот человек-бунтарь, хотя жители провинции относятся к нему с симпатией. У него очень много последователей. Мы должны действовать как можно быстрее. Нам пора отправляться. Мы и так потратили на него много времени.

0: Элон, я думаю, что Иран зашел слишком далеко. Я боюсь, что может произойти непоправимое.
1: Я тоже. Может быть, нам нужно поговорить с Ианом о том, что ему не следует использовать в своих проповедях такие жесткие слова. Он может поставить под угрозу нашу жизнь.
2: Ирод Антипа был умным, проницательным человеком, а его жена была хитрой и беспощадной. Я бы назвал ее дьявольски жестокой. Если она принимала решение кого-то уничтожить, то ничто не могло ее остановить. Она решила, что возьмет власть над народом в свои руки, и до сего дня ей это удавалось. Было понятно, что нищий проповедник в одежде из верблюжьей шерсти не станет помехой на ее пути к власти и влиянию. Несмотря на наши предупреждения, Иоанн не изменил тон своих проповедей. Его не трогали даже усмешки храмовых священников, открыто потешающихся над ним и его посланием. Вскоре Иоанна арестовали за то, что по его вине в стране стали учащаться волнения и беспорядки. Его арест не стал неожиданностью для его друзей и последователей. Иоанна бросили в темницу, но он до самого конца продолжал сопротивляться и отказывался молчать. Он был готов пройти через любые испытания и справиться с любыми трудностями, желая до самого конца бороться за праведность. Мы с Иоредом боялись, что конец может наступить очень скоро. Иоанн обнадеживал себя тем, что Ирод Антипа прислушивался к его словам и часто пускал к нему посетителей. Он продолжал проповедовать, учить и направлять людей на праведный путь даже из-за тюремной решетки. Ничто не могло помешать ему исполнять волю Божью.
3: Тихо! 10 плеток для следующего, кто посмеет издать хотя бы один звук! Отойдите от двери! Если вы не будете повиноваться, то вечером не получите свой суп!

0: Иван, Иван, как я рад тебя видеть. У тебя все в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Ты только скажи, ради тебя я готов свернуть горы.
1: Нет, нет, у меня все в порядке. Ко мне постоянно пускают посетителей. Я несколько раз беседовал с Иродом Антипой.
0: Хорошо.
1: Однажды мне довелось поговорить с его женой. Мне кажется, что Ирод готов принять мои слова.
2: Как ты можешь беспокоиться о его душе, Иоанн? Ведь он держит тебя за решеткой и, похоже, в ближайшее время не планирует отпускать тебя на свободу. Учитель по имени Иисус ходит по городам и селениям, проповедуя Слово Божье. Многие твои последователи слушают его. Я боюсь, что твоя работа может развеяться как пар. Мы пытаемся хоть что-то изменить, но у нас нет такого дара, который есть у тебя. Мы не можем проповедовать с такой же силой и властью, как ты.
1: Не волнуйтесь, мои верные друзья. Потому что ему должно расти, а мне умоляться. Именно так было задумано нашим Господом.
0: Мы сходили к этому человеку, Иисусу, и спросили, он ли тот, о ком ты проповедовал, или же нам следует ждать другого? Он не дал нам прямого ответа, но попросил передать тебе такие слова. «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен тот, кто не соблазнится о мне».
1: Вы помните мои слова? Я говорил вам, приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Этот человек Иисус. Есть Христос. Он есть Сын Божий. Вся власть на небе и на земле принадлежит Ему. Откройте глаза, и вы увидите Сына Божьего. Откройте уши, и вы услышите то, что Он имеет сказать вам.
0: Теперь, после того, как ты напомнил мне об этом, я вижу и слышу. Но, Иоанн, неужели ты хочешь сказать, что твоя миссия выполнена? И что ты больше не будешь готовить путь для грядущего Мессии?
1: Пророк Исаия сказал, что голос вопиющего в пустыне будет услышан. Мой брат, я говорю тебе, что мой голос был услышан.

В ту ночь я не смог сомкнуть глаз. Я лежал в постели, думая о том, что теперь будет с Иоанном. Возможно, раньше я надеялся на то, что Ирод Антипа сменит гнев на милость и дарует Иоанну свободу. Теперь, осознав, что Иоанн исполнил Божье призвание, я не мог понять, что будет дальше. Что ожидало Иоанна в будущем? Медленная смерть в тюремной камере, жестокая казнь или что-то еще? Я отказывался думать о плохом. Это причиняло мне боль. Одно я знал наверняка. Я буду оставаться верным моему другу до самого конца. Наконец я нашел для себя несколько ответов. Мне нужно было решить, где будет мой дом. Мне нужно было где-то остановиться и найти жилье и работу, чтобы обеспечивать себя и Иоанна. В Мукаире много места, и я полагаю, что смогу найти здесь пристанище и работу, что позволит мне заботиться о нас обоих. Ближе к утру мои глаза, разум и душа обрели покой. Я понимал, что Иоанн никогда не сможет успокоиться и отдохнуть до тех пор, пока не выйдет из темницы на свободу.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада, и у нас есть для вас цикл замечательных историй. Здесь мы регулярно делимся историями о друзьях, семейная жизнь которых действительно вдохновляет. В послании к Титу 2:7 сказано: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». И когда речь идет о супружестве, нам всем нужен хороший пример. Ну, правда ведь? Наш противник ненавидит христианский брак. И прежде всего, он хотел бы уничтожить верность в семьях, а также любовь и посвященность. Один из методов дьявола в нападении на семью – это ограниченные способности или же болезнь одного из супругов. Я уверена, он точно знает, что хроническая болезнь может разделить супружескую пару, лишив сил и чувств, заставив полностью опустить руки. Но то, что сатана замышляет на зло, Бог может обратить на добро. Именно поэтому Бог может использовать наши ограниченные способности или болезни для укрепления брака, используя большие проблемы одной семьи как способ помощи и поддержки для семей с менее серьезными проблемами. И когда я говорю о больших серьезных проблемах, я имею в виду своих друзей Брайана и Хейли. Они познакомились, когда оба были подростками и работали в одном ресторане. Брайан сразу же понял, что Хейли – необычная девушка. Он очень серьезно отнесся к ее вере во Христа. Поэтому они быстро подружились, и ближе узнав друг друга, через несколько лет Брайан предложил Хейли выйти за него замуж. Спустя 5 месяцев, когда они еще были обручены, с Брайаном произошел несчастный случай, который полностью изменил его жизнь. Он работал на ферме с деревообрабатывающим оборудованием. Тогда было холодно, и работники часто зажигали костер, чтобы погреть руки после работы. В тот день костер разгорелся очень высоко, поэтому, пытаясь немного притушить костер, уменьшив его до более безопасного уровня, Брайан схватил, как ему показалось, ведро воды и вылил на пламя. Как оказалось, это было ведро с бензином, что и стало причиной огромной вспышки пламени радиусом 6 метров. Одежда Брайана уже была пропитана маслами после работы, поэтому он сильно обгорел. Последствия были ужасны. Брайан получил ожоги 3-й степени более 97% его тела и только 1 из 10 шансов на выживание. В течение месяца он находился в коме, после чего был подвергнут невероятно болезненному лечению. Потерял зрение, ему ампутировали руки, одну ногу и ступню. Это полностью изменило его жизнь. Но с Божьей милостью и поддержкой семьи Брайан все это пережил, поддерживаемый сильной Божьей рукой. А Хейли? Она была рядом со своим женихом, ощущая невероятный мир в сердце на протяжении всего этого. Когда Брайан немного поправился, он хотел освободить Хейли от обязательств обручения. Но нет, она была твердо уверена в своей любви. Возможно, другие видели лишь внешность Брайана, но она, так же, как и Бог, видела его сердце. И «да», которое прозвучало из уст Хейли, действительно означало жизнь с Брайаном и в болезни, и в здравии. Она понимала, что их совместная жизнь будет сложной, но она верила, что Бог явит свою силу, и Он действительно явил. У этой счастливой семейной пары сейчас 3 красивых детей, и Брайан даже был лагерным пастором на одном из наших семейных ретритов. Каким замечательным примером они являются! Эта пара по-настоящему понимает, что значит жить в соответствии со своими брачными обещаниями.

0: Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Бог проявляется многоразличными путями и в Слове Своем, служащем выражением Его образа мыслей. Он знает, как приноравливать свою истину к нашей способности ее усваивать. Истина одна, а способы ее выражения различны. Иногда Он говорит, убеждая, чтобы подействовать на разум, иногда в виде повеления, чтобы подчинить волю, иногда в виде просьбы, чтобы возбудить чувства, иногда в притче, чтобы привлечь внимание, иногда, как в том случае, о котором мы будем говорить, Он не повелевает, не повествует, но дает истине, которую Он желал бы внушить нам, как бы действовать и осуществляться перед нашими глазами. Урок, которому Он хочет научить нас здесь, — это вера, то есть ее цель, сила, ее опасности. И из всех примеров, которые приводятся в Священном Писании о вере, этот может быть самый поразительный и лучший. Для этого, дорогие друзья, мы прочтем отрывок из Священного Писания, записанный в Евангелии от Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стихи. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Давайте, друзья, обратимся к этому рассказу с той именно целью, чтобы воспользоваться им как образом жизни, хождения и торжества веры. Заметим сперва следующее. Что такое жизнь веры? Удивительно, как у многих понятия о том, что составляет, собственно, жизнь веры, скудны и не соответствуют действительности. Мне приходилось слышать от некоторых, что если человек верит в невидимого Создателя и ожидает в будущем попасть в невидимые небеса, он исполнил все, что имел в виду апостол, говоря в послании к Галатам: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего». Опыт Петра на волнах поможет исправить такой поверхностный взгляд. Здесь не место входить в догматическое изложение плодов веры, однако хотелось бы, чтобы чаще вспоминался тот факт, что всякое духовное благословение, которым мы пользуемся, достается нам единственно через веру. Мы не только оживлены верою, как сказано в послании к Ефесянам во 2 главе, но мы живем ею, Галатам 2:20. Верою мы стоим, 2 Коринфянам 1 глава, мы ходим верою, 5 глава 7 стих того же послания. Верою мы побеждаем, сказано в первом послании Иоанна в 5 главе. Верою, говорит Слово Божье, мы переносим, мы освящаемся. Верою, говорит послание к евреям, мы переносим испытания, мы освящаемся, сказано в Деяниях в 26 главе. Верою мы терпим до конца, и во всякой иного рода борьбе или шествии вперед мы потерпим полную неудачу, потому что нет другого данного нам пути под небесами, как вера в того, кто сам есть великий образ и совершитель веры. Да пребудет же тот, кто один только может вдохнуть веру в сердца своим святым, через этот рассказ о Петре в нас более ясное понимание ее славы и ее силы. Итак, заметьте прежде всего, что путь веры есть очень чудесный путь. Никто не станет отрицать, что хождение Петра было чудесное. Меня не удивляет, что ученики были поражены, когда увидали своего Господа, шествующим по волнам. Было бы несправедливо винить их в том, что они приняли его за призрака или духа.
Но что сказать нам о подвиге Петра? Не должны ли они были удивиться, когда увидали, что морская глубина действительно выдерживает тяжесть его тела? Они, должно быть, не верили своим глазам. А что сказать о самом Петре? Не был ли он удивлен? Смею сказать, что никто, вероятно, не был поражен более, чем он. Слишком уже это было хорошо, чтобы быть правдой, а между тем это была правда. Петр в самом деле шел по волнам. В этом не может быть никакого сомнения, ибо так удостоверяет нам Слово Божье. Не согласны ли мы все считать это за чудесное хождение? Давайте же тогда предложим себе такой вопрос. Насколько эта чудесность проявляется в нашем христианском хождении? Давала ли наша жизнь, как жизнь верующих, либо нам самим, либо тем, кто следил за нею, повод дивиться? Имеет ли прожитая нами жизнь право в каком бы то ни было смысле называться чудесной? Если нет, то нет ли причины думать, что она являет грустный недостаток в сравнении с тем, чем на самом деле должна быть жизнь веры? Хотя мы уверяем, что мы соединены со Спасителем, которого имя Чудный, однако по собственному признанию в нашей жизни ничего нет выходящего за пределы обыкновенного. Когда же мы поймем, что имеем право ожидать чудес от нашего чудесного Христа? Опять же, почему это хождение Петра было так поразительно? Очевидно, потому что это было сверхъестественное хождение. Вот именно то, что придало ему чудесный характер. Хождение это было выше естественных способностей Петра. Никто никогда не слыхивал, чтобы смертный человек мог ходить по воде. Это была вещь невозможная. Древним оно казалось настолько невозможным, что когда египтяне хотели своими иероглифами, то есть фигурными письменными знаками, выразить невозможность, то они употребляли для этого изображение человека, идущего по воде, так как ничего более невозможного человеку нельзя было себе представить. Да, это действительно верное мнение о хождении верой, что оно превосходит естественные способности человека. Природа наша, как бы она ни была даровита и опытна, здесь совершенно бессильна. Есть многое, что природа в состоянии сделать. Она может преобразовать человеческое «я», может до известной степени его обуздать, может его воспитать и усовершенствовать, но чтобы отречься от него совершенно и подняться в некую область жизни, этого она не может сделать. А между тем, жизнь сверх нашего собственного уровня есть то, к чему Господь нас призывает. Что говорит нам Священное Писание? Вот послание к Колоссянам, 3 глава, 1 стих. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Все, что ниже этого, явило бы несостоятельность христианства. «Что особенного делаете вы?» – спрашивает нас Господь в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 47 стихе. Если начало, руководящее нашими действиями, те же, что руководят другими людьми, то что я для вас сделал? Например, если любите любящих вас, какая вам за то награда? Ибо и грешники любящих их любят. Если взаймы даете тем, от которых надеялись получить обратно, какая вам за то награда? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Эти слова нашего Господа записаны в Евангелии от Луки, в 6 главе. Христианство требует гораздо большего. Оно заключает в себе во всей своей системе не противоестественное, но сверхъестественное. Все, что ниже этого, не есть христианство, а лишь пародия на него. Один француз-атеист недавно сказал, что учение Нового Завета также не под стать людям, как летание лошадям. Со своей точки зрения он был совершенно прав. Христианство не может быть осуществляемо человеческую силою. Чтобы проводить его в жизнь, мы должны иметь сверхъестественную силу, силу Божью. Не наша жизнь должна в нас проявляться, в нас должен жить Христос. И когда Он действительно обладает нами, мы в состоянии любить наших врагов, благословлять проклинающих нас, переносить бедность, скорбь и нужду или делать все, что бы Он ни пожелал. «Все могу», — восклицает апостол Павел. Каким образом, Павел? «Разве ты тоже не состоишь из плоти и крови? Выслушайте меня», — как будто прибавляет он, — «я могу это только через укрепляющего меня Иисуса Христа».
И опять обратимся к хождению Петра по волнам. Это было прежде всего победоносное хождение. Трудно было вообразить условия более неблагоприятные для хождения, чем те, в которых он находился. Коварная среда, по которой ему пришлось ступать, сделалась вдвойне опасной вследствие свирепствовавшей над ней бури. Волны вздымались, словно горы. Волнение каждую минуту угрожало поглотить его лодку. Плавание в лодке уже было достаточно опасно, и кому, кроме безумного, пришло бы в голову попытаться ходить? А между тем, именно при таком состоянии моря вода держала Петра. Нам тоже приходится переживать часы непогоды. В грозную бурю сливаются волны и облака. Волны скорбей, быть может, проходят над нашей душой. Потоки преследований как бы готовы поглотить нас. Злобные нападки искушений, словно могучее течение, грозят увлечь нас за собой. Тяжелые и неприятные обстоятельства окружают нас со всех сторон. Где наша вера в такие времена? Всплывает ли она легко над пенящимися волнами или погружается, как свинец, в могучие воды? Император Наполеон говорит, что разница между ним и другими людьми заключается в следующем. Другие люди, говорит он, создаются обстоятельствами. Я же сам создаю обстоятельства. Что было тщеславною похвальбою для него, то должно быть ежедневным опытом человека веры. Ведь не царит ли вера над всяким обстоятельством? Несомненно, царит, и при своем проявлении одна связывает немощь верующего со всемогущим Божиим. Таким образом, вознесется глава наша над врагами, окружающими нас, как сказано в псалмах, и мы все преодолеем силою возлюбившего нас».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napути.info. Повторяю, napути.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2.11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все – жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Недавно один критик Библии показал мне два описания об одном событии. О преображении Иисуса Христа в Евангелии Матфея, 17 глава, 1 стих, начинается так. «По прошествии дней шести». А у Луки, 9 глава, 28 стих, читаем о том же иначе. «Дней через восемь». И я должен был согласиться, что здесь противоречие.
3: Дорогой друг, напрасно вы поспешили с выводами. Противоречий здесь нет. Евангелист Лука считал, должно быть, и тот день, в который Иисус беседовал с апостолами о предстоящей смерти, и тот день, в который возвел своих учеников на гору. Евангелисты же, Матвей и Марк, считали только те дни, которые разделяли эти два события. Но если бы это было и не так, то сам способ выражения евангелистов показывает, что в этом случае евангелисты считали дни приблизительно. Заметьте, что они писали не в утвердительной форме, а предположительно, по прошествии дней шести, вместо «по прошествии шести дней», или вместо «через восемь дней» мы читаем «дней через восемь». Здесь легко заметить приблизительную оценку времени. Видно, что точное время здесь существенного значения не имело.
2: У нас с вами есть расхождение в понятиях относительно того, кто может быть членом церкви. У вас есть святые, а у нас открыты двери всем грешникам. Ведь так и написано в 22 главе Матфея. «Идите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, и злых, и добрых». И легко понять, что все люди для Бога дороги, и брачный пир один для всех, и для злых, и для добрых. Всем приготовлено одно место».
3: Здесь действительно явное недопонимание евангельской истины. Верно, что для Бога все люди дороги, и злые, и добрые, и всех, и добрых, и злых, Бог зовет к покаянию, ко спасению. Вы можете спросить, разве добрым людям нужно покаяние? Вероятно, так. Написано, все согрешили, все лишены славы Божьей, и добрые, и злые. Чтобы наследовать жизнь вечную, добрые и злые должны родиться свыше. Бог смотрит на всех людей одинаково, как на погибших. Поэтому для всех, для добрых и для злых, Он приготовил на Голгофе спасение. Никодим был добрым человеком, учителем израильским, благочестивым законником. Но Христос ему сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3, глава стих 3. Из указанной вами притчи видно, что все, кого Бог приглашает на пир, должны оставить свою одежду прихожей. Все должны одеть брачную одежду хозяина. Почему? Потому что

0: Ради Христа. Лидия, ставшая первой христианкой в Европе, была доброй женщиной, но для спасения этого было мало. Апостол Павел открыл ей истину, она уверовала в Церковь Христа. Евнух, к примеру, был тоже добрым человеком. Он ехал не из картежного дома, а из Иерусалима, где поклонялся Богу. Он читал Библию, но был спасен только тогда, когда принял благовестие Филиппа. Известны и другие примеры. Женщину взяли в прелюбодеянии, но Христос ее не отверг, а принял, потому что она покаялась. Покаявшийся, осудивший самого себя разбойник, вошел в Царство Божие. Маленький иерихонский еврей по имени Закхей, сборщик податей, раскаялся в своих грехах и был спасен. Так что, дорогой друг, указанная вами притча нисколько не дает права делать вывод, что для злых и добрых людей у Бога есть одно место. Оно может быть одним местом для тех злых и добрых людей, которые покаялись, приняли Христа своим личным спасителем, пережили возрождение. Для таких людей, конечно, у Бога есть одно место. И все истинно верующие там будут. Каждый в свое время. Эта притча не дает никакого основания принимать в церковь людей, живущих в явных грехах, людей необращенных, не покаявшихся.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Библейское вещание BBN обращается как к взрослым, так и к детям. В Евангелии от Марка, в 9 главе, 37 стих, мы читаем такие слова. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, — сказал Христос, — тот принимает Меня». Несчастным детям, которых все больше и больше на наших улицах, в наших городах и селениях, нужны две вещи. Во-первых, помните, это главное, Евангелие Иисуса Христа, который сказал нам, что, помогая детям, мы делаем Его дело. И во-вторых, надежда, которую дети могут получить от тех, кто действительно хочет их накормить, одеть и дать им крышу над головой. Чем ваша семья может помочь таким детям? Подумайте и оставайтесь с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина, пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иосиф в тюрьме.

0: В Египте, в большом доме, жил юноша. Он был слугой хозяина дома, Потифара. Юноша очень старался делать хорошо все, что ему поручали. И Потифар любил его за это. А звали этого молодого слугу Потифара Иосиф. Да, это был тот самый Иосиф, который так любил Бога и которому снились удивительные сны. В Египет мальчика привезли купцы, которые купили его у его братьев. А затем купцы продали Иосифа богатому чиновнику Потифару. Иосиф стал слугой Потифара. Он был очень трудолюбивым юношей. И все, что он делал, у него хорошо получалось. Об Иосифе заботился Бог. Потифар видел, что юноша очень хорошо работает, и поручил ему следить за домом. Иосиф снова получил красивую одежду. Теперь все слуги и служанки должны были делать то, что говорил Иосиф. Так захотел Потифар. У Потифара была жена. Она была нехорошей женщиной, и вот однажды она захотела, чтобы Иосиф поцеловал ее. Но Иосиф не хотел этого. Он знал, что Богу не понравится такой поступок. Иосиф хотел уйти, но жена Потифара схватила его за плащ и не хотела его отпускать. Тогда Иосиф сбросил плащ и убежал, а плащ остался у нее в руках. Очень рассердилась женщина и решила отомстить Иосифу. Она позвала всех слуг и сказала им, что Иосиф хотел ее обидеть. Когда же Потифар вернулся домой, то она рассказала ему, что Иосиф хотел ее поцеловать. Но я закричала, он испугался и убежал, а его плащ остался у меня в спальне, лгала хитрая женщина. «Посмотри, вот его плащ!» И она показала Потифару плащ Иосифа. Очень рассердился Потифар, ведь он не знал, что жена обманула его. Сразу же позвал Потифар слуг, и они бросили Иосифа в тюрьму. Но и в тюрьме Бог не оставил Иосифа. Начальник тюрьмы считал Иосифа хорошим юношей и просил Иосифа помогать ему в работе. Теперь Иосиф не сидел целый день в камере, а разносил еду другим людям, которые тоже сидели в тюрьме. Эта работа нравилась Иосифу. И вот однажды в тюрьму привели двух слуг фараона, царя египетского. Они оба провинились перед фараоном, и тот приказал заключить их в тюрьму. Один из этих слуг раньше был главным виночерпием фараона. Виночерпий – это человек, который наливает фараону вино. Другой же раньше был главным пекарем и пек весь хлеб для фараона. Раньше во дворце и виночерпий, и пекарь были очень знатными людьми. Но здесь, в тюрьме, они перестали важничать. Иосиф каждый день приносил им еду и видел, что они оба очень грустные. Они боялись, что фараон прикажет казнить их. Но однажды, когда он, как обычно, принес им еду, они оба были еще грустнее, чем обычно. «Почему вы оба сегодня такие грустные?» – спросил Иосиф. И тогда пекарь и виночерпий рассказали Иосифу, что они оба видели этой ночью очень странные сны и не знают, что эти сны означают. «Но ведь Бог все сны может объяснить», – возразил Иосиф. «Расскажите мне ваши сны». Иосиф надеялся, что Бог поможет ему разгадать оба сна. Виночерпий стал рассказывать первым. Ему приснилось, что он опять во дворце фараона и, как раньше, наливает вино своему царю. Только вино наливает он не из ковша, как обычно, а просто выдавливает из винограда, который растет на трех ветках. Бог объяснил сон Иосифу, и Иосиф ответил виночерпию. «Три ветки означают три дня. Через три дня ты снова будешь свободным и снова будешь главным виночерпием фараона». Очень обрадовался виночерпий, услышав это. Через три дня он будет свободен. «Вспомни обо мне, когда выйдешь отсюда», — попросил его Иосиф. «Заступись за меня перед фараоном или перед Потифаром. Я тоже хочу выйти из тюрьмы». Иосиф рассказал виночерпию, что он ни в чем не виноват. Виночерпий обещал Иосифу рассказать обо всем фараону. Теперь наступила очередь пекаря рассказывать свой сон. Пекарю приснилось, что он идет около дворца, а на голове у него 3 корзины с хлебом. Вдруг налетели птицы и поклевали весь хлеб из верхней корзины. 3 корзины — это 3 дня, — начал объяснять Иосиф. И тебя через 3 дня выведут из тюрьмы, но затем фараон прикажет убить тебя. Очень опечалился пекарь. Ему осталось жить всего 3 дня. Все так и произошло, как предсказал Иосиф. Через 3 дня виночерпие освободили, и он опять стал наливать вино фараону, а пекарь был казнен. Но вспомнил ли виночерпий про Иосифа? Поговорил ли он с фараоном? Нет. Очень скоро виночерпий забыл Иосифа. И Иосиф продолжал сидеть в тюрьме и просить Бога освободить его. Но Бог не забыл Иосифа.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, целитель мой. Ох, как плохо болеть! Даже самая простая болезнь – простуда, грипп или ангина – причиняют нам страдания и неудобства, не говоря уже о более серьезных болезнях. Почему люди болеют? Мы это знаем из Библии. Когда согрешили первые люди, Бог изгнал их из рая, и они стали смертными. Вместе с грехом в мир пришли и болезни. Это не значит, что человек заболевает только потому, что он согрешил. Но болезни, как таковые, появились, потому что люди стали грешными. Хорошо, что Бог предусмотрел в растениях, травах, корнях, листьях, цветах или плодах средства для лечения болезней. Например, если у тебя есть ранка на ноге или руке, и она медленно заживает, то положи на нее чисто вымытый лист подорожника и не очень туго перевяжи. Она быстро заживет. В Библии есть пример того, как больному приложили пласт смокв к ране, и он выздоровел. И как хорошо, что есть врачи, которые знают, как помочь больным людям. Мы знаем, к кому нам обращаться, когда у нас болит зуб. И в Библии говорится о врачах. Один из авторов Евангелий, Лука, был врачом и сопровождал апостола Павла во время его опасных и полных приключений и путешествий. Да и сам Павел был болен и нуждался во враче. Но самое главное, у нас есть врач, который знает всех и каждого, который имеет власть над всеми болезнями и даже смертью. Это наш Господь Иисус Христос, который взял на Себя наши немощи и болезни, как говорит Библия. Он имеет власть и силу исцелить человека. К Нему мы можем обращаться, когда у нас возникает какая-либо нужда. Приходилось ли тебе видеть, как кто-нибудь мгновенно исцелился? Мне приходилось, и не раз. Просто так, после молитвы, вдруг человек становился здоровым. Таких примеров и в жизни, и в Библии очень много. Прочти, например, Евангелие от Марка. Там много таких случаев описано. Господь Бог сам сказал: «Я Господь, целитель твой». Исход, 15 глава, 26 стих. Не бойся обратиться к Нему с просьбой. Он может все.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Приглашаем к радиоприемникам всех мальчиков и девочек и начинаем детскую передачу «Живой родник». Я хочу Твою волю творить, Боже мой, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить, так, чтоб в вечности быть удостоенной. Пусть мне трудно расстаться еще с тем, что сердцу так мило и дорого. Верю, силу мне дашь все равно, чтоб дорогой пройти непроторенной. Пусть вразрез всем желаниям моим будет данный тобою жребий, но веления все твои принимаю, как голос с неба. Мой Господь, Твою волю творить я хочу, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить так, чтоб в вечности быть удостоенной.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! В нашей сегодняшней передаче рассказ о жизни в чужой стране одной девушки-израильтянки, которая благодаря смелости и решительности спасла свой народ от гибели. Однажды в городе Сузы было большое волнение. Царь персидский должен был выбрать себе новую царицу. Он приказал отобрать во всем государстве самых красивых девушек и доставить их во дворец. И вот в царский дворец съехали самые красивые девушки со всех концов страны. Целый год им давали особое кушанье и специальное натирание, чтобы они стали еще красивее и были готовы во всей своей красоте предстать перед царем. Одну из девушек, присланных во дворец, звали Есфирь. Есфирь была израильтянкой. Ее родители умерли, когда она была еще маленькой девочкой, и ее воспитал дядя по имени Мардохей.
1: «Ты так хороша собой, моя девочка. Я уверен, что царь изберет тебя царицей»,
0: сказал ей Мардохей перед тем, как отвезти ее во дворец.
1: «Но ты не должна говорить царю, что ты израильтянка. Держи это в тайне от всех».
0: И Есфирь сделала все, как сказал ей дядя, и хранила свою тайну. Наступил день избрания новой царицы. По очереди девушки входили к царю, и царь разговаривал с каждой из них. Настала и очередь Есфири. Когда она вошла, царь был изумлен ее красотой. Есфирь была намного красивее всех остальных девушек, и царь Артаксеркс выбрал себе в жены Есфирь. И устроил царь большой пир в честь новой царицы и раздавал всем дары с царственной щедростью. Есфирь стала жить во дворце, она была очень довольна новой жизнью. Ее дядя Мардохей работал при дворце. Он всегда рассказывал Есфире обо всем, что там происходило. Однажды Мардохей зашел к Есфире очень взволнованный.
1: «Я случайно услышал, что двое заговорщиков хотят убить царя».
0: Есфирь рассказала об этом царю, и заговорщики были наказаны. Тогда царь повелел своим слугам записать имя Мардохея в книгу дневных происшествий, чтобы царь помнил человека, спасшего его.

0: и всех иудеев, живших в Персидском царстве. Он пришел к царю и сказал:
1: «В твоем царстве есть народ, рассеянный по всем областям, который очень отличается от нас. Они не исполняют законов нашей страны, и я, как твой главный советник, советую тебе избавиться от этого народа».
0: Аман был хитрым человеком, и он сумел внушить царю, что от иудеев необходимо избавиться, и царь Артаксеркс отдал приказ и назначил день, в который все иудеи должны были быть убиты. Когда Мардохей узнал о повелении царя, он очень опечалился. Он пошел к Есфире и рассказал ей обо всем.
2: Это все произошло по вине Амана. Он бы не осмелился на такое дело, если бы знал, что ты тоже иудеянка. Ты должна пойти к царю и спасти свой народ.
3: Но я могу пойти к царю только тогда, когда он сам позовет меня к себе. Если я явлюсь к царю без его зова, он может приказать убить меня. Ну хорошо, я пойду, но прошу народ молиться обо мне.
2: Конечно, мы все будем молиться о тебе. Кто знает, не потому ли Бог сделал тебя царицей персидской, чтобы ты могла спасти свой народ.
0: Есфирь пошла в царские палаты. Она знала, что нарушает дворцовые обычаи, и была обрадована, когда увидела, что царь благосклонно посмотрел на нее.
4: «Что ты хочешь, Есфирь?»
0: – спросил ее царь.
3: «Я хочу пригласить тебя на пир, который я устраиваю для тебя. Приходи вместе с Аманом».
0: И вот царь Артаксеркс пришел с Аманом на пир, который устроила Есфирь. Их ждал роскошный ужин. Аман чувствовал себя польщенным, что царица пригласила его к себе. По окончании пира Артаксеркс вернулся в свои палаты. Но он никак не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, но сон не шел к нему. Тогда Артаксеркс начал читать книгу дневных происшествий и наткнулся на запись о двух заговорщиках, которые хотели убить царя, но Мардохей предупредил его о готовящемся злодеянии.
4: «Наградил ли я тогда Мардохея?»
0: – спросил царь своего слугу. На следующий день царь Артаксеркс наградил Мардохея богатым одеянием, сшитым золотом и шелками, и подарил ему коня. И царь повелел Аману идти по городской площади перед Мардохеем и возвещать всем и каждому. Вот как награждает царь за верную службу. На следующий вечер Артаксеркс и Аман снова пришли в покой царицы Есфирь.
4: «Я хочу сделать для тебя подарок. Ты можешь попросить у меня все, что пожелаешь».
0: Есфирь затрепетала от страха. Она поняла, что сейчас она должна будет вступиться за иудею. И она сказала царю:
3: «Я желаю попросить тебя лишь об одном. Я боялась раньше сказать тебе об этом, но сегодня я хочу открыть тебе свою тайну. Я иудеянка, и я прошу отменить приказ, по которому все иудеи в стране должны быть убиты».
4: «Кто посоветовал мне издать такое ужасное повеление?»
3: «Вот этот человек»,
0: — отвечала Есфирь, указывая на Амана. Царь взглянул на Амана. Аман в страхе пытался бежать от царя, но царские слуги сразу же схватили его.
4: «Этот человек хотел убить мою жену, Мардохея и весь народ иудейский. Пусть его самого постигнет эта участь».
0: И царь приказал убить Амана. А Мардохей стал главным советником царя вместо Амана. И советы, которые он давал царю, всегда были мудрыми и добрыми. Теперь иудеи, жившие в Персии, были в безопасности. Есфирь радовалась, что доверяла Богу живому, и Бог не оставил ее, когда ей было страшно. Он помог ей спасти свой народ. И Есфирь каждый день возносила благодарение Богу. Думаю, что многие девочки, которые слушают нашу сегодняшнюю передачу, где-то в глубине души мечтают быть похожими на царицу Есфирь. Да, она была красива не только внешне, но она излучала вокруг себя свою внутреннюю красоту. Ее душевная доброта и скромность были видны всем окружавшим ее людям. Живя в царском дворце, среди чужого народа, она не забыла живого Бога и сумела сохранить верность ему. Есфирь доверяла Богу и поэтому без страха вступилась за свой народ. Да, благодаря смелости Есфири народ Израиля Израильский был спасен от ужасного смертного приговора. Ребята, и в наше время Богу нужны такие решительные, смелые и верные Ему эсфири. Желаете ли вы послужить Богу? Доверьтесь Ему, предоставьте Ему всю вашу жизнь.

была сироткой в этом мире, но Бог послал сочувственных людей. В краю чужом у девушки из Фирии был свой народ и добрый Мардохей. Когда же во дворце у Артаксеркса по-царски потекли из Фирии дни, она от близких не закрыла сердца и совершила подвиг ради них. Сестра, живя в довольстве или невзгодах, здесь рядом или покинув детство край, живого Бога и его народа нигде и никогда не забывай.

а наша передача подошла к концу. Мы ждем вас у ваших радиоприемников ровно через неделю. Не забывайте, что мы всегда с радостью ждем ваши письма. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Участники передачи: Михаил Локтев, Юлина Зулеева, Сергей Матвеюк, Власенко Виктор, а также ее ведущая Ирина Чернецкая желают вам обильных Божьих благословений. До новых встреч, ребята!